Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя в очистя.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио.

0: Лиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Лав Радио.
2: Слушай Лав Радио дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Лав Радио.
1: Включаю Лав Радио. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: В Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: На месте красавцы Лав Радио. Две красавцы.
2: Две штуки. Ручная работа. Прям сейчас бери, потому что потом уже не будет. После 11 разберут.
0: Да, так обычно с ними и случается. Ну что, как оно там, ваше лето? Чувствуете? Уже успели немножко пожить в лете? Уже немножко.
2: Это ваше лето.
0: Да, и оригинальный текст песни. Я тут посмотрел по сторонам и понял, что вокруг с наступлением лета появилось определенное количество объявлений о пропаже котиков. Первая реакция,
2: грустная новость,
0: потому что я смотрю, бедные котики, нужно искать, нужно смотреть, нужно помогать, а потом такой, а с каких пор люди стали дизайнерами? Я помню времена, когда объявления о пропаже котиков были просто фотографией такой серомыльной какой-то на принтере распечатанной. И сейчас тоже вроде как так, но они специально вырезают силуэт котика, чтобы он в космическом вакууме на этой фотографии находился, что у тебя объявление, и просто на белом фоне, абсолютно пустом, находится вот этот самый котик.
2: Ну, чтобы ты не отвлекался на окружающую действительность. Видишь объект, хватаешь кота. Это, мне кажется, объявление, рассчитанное на мужчин. Потому что у нас тоннельные взгляды, тоннельное мышление.
0: Как у львов.
2: Типа, да. А, вот такой котик, вон он сидит. Понимаешь, это тогда мы легко найдем.
0: А в мире нам кто-то так обрезать может, да, чтобы мы тоже так же смогли сфокусироваться? Потому что пока только на бумаге это так не работает. И еще другое, у меня уже, мы живем в мире мошенничества, у меня сразу теория заговора, потому что я видел два объявления про разных котиков, но они оба были вырезаны на белом фоне. Я говорю, это какая-то уже,
2: может это волонтеры. Волонтеры по поиску котиков. Такие тоже существуют. У меня мама постоянно занимается передержками всеми вот этими скотами. Она знает всех, кто в городе занимается передержками. Они там друг другу перебрасывают, перекидывают. Видели кошку возле третьего подъезда по такому-то адресу. Да, кажется, бездомная.
0: Все, наряд выехал из наших.
2: Типа
0: давайте,
2: того.
0: Хватаем его.
2: Я тебе клянусь, типа того.
0: Ну, они охотники на котов.
2: Ну, они вычисляют щеночка или котенка, который там где-то отбился от группы или от людей. И ему находят новый дом или старых родителей.
0: Ну, ты меня переубедил. В общем, у меня был настроение, может, теория заговора, а теперь настроение помогаем котикам. Нет, в общем, ищите котика, если видите.
2: Бдительность все равно проявляйте, но, скорее всего, волонтеры.
0: Ну все, ты вернул меня на первоначальное настроение.
2: Ура!
0: Да, теперь, значит, можем спокойно 4 часа вместе с вами провести, поставим треки, под которые просыпались, потом узнаем, что там звезды нам несут сегодня и что происходит у звезд самых обычных поп-звезд. А начнем это утро вместе с Forest Moment, Justin Bieber, Live My Life. Вот так. В общем, разберетесь, по сути. Он же споет там в конце концов.
1: You're listening Love Radio.
0: Live My Life впереди. Давайте начинать.
2: Пока. Ой, в смысле, привет.
0: Пока, в смысле, привет.
2: Чего пока-то? Привет, добро утро.
0: Пока
2: на сейчас, что пары песен точно у нас не будет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Джеймс Хай, это Мигги Делли Росса, Пепе, Феррари здесь в эфире Love Radio. Феррари, красный цвет.
1: Джеймс Хай, Пепе, это русалки, Шнейне. Ну, кстати, русалки будут впереди, потому что мы сегодня, как обычно, ставим вам треки движовые, которые должны вас раскачать и которых вы больше никогда не услышите в наших плейлистах. Поэтому забирайте их в свои плейлисты. Немножко
0: напал на людей.
1: Да.
2: Забирайте.
0: Ну и начнем мы, наверное, с твоего. Он какой динамичный.
1: Ну, он больше лиричный, скорее, да? Будет. Да, такой красивый. Даже немножко русско-инородный, потому что называется он «Сон русалки номер 9». Предыдущие 8 версий я не нашел.
0: Вы попали в аномалию 1384.
1: Типа того. «Сон русалки». От группы Amen, как, посмотри, сколько там цифр?
0: Amen 78.
1: Вот, группа любит работать с числительными.
0: 78.
1: Amen 78 и «Сон русалки номер 9».
0: Номер 9. Это же Prodigy конкретно. Сразу. Файстата! Пусть ты твой стата! Пусть ты

0: тянут ко дну.
1: Воды.
0: Воды. Типа она русалка, но воды ее и тянут ко дну, понимаешь? От жизни. Опостылила все, как говорится, опостылила. Какая классная работа. Она новая, свежая.
1: Сейчас посмотрим.
0: И как Amen переводится? Аминь же.
1: Аминь.
0: Аминь 78. Да.

0: 2018.
1: Ну да, ну такая относительно свежая работа. Тут у меня сегодня чуть-чуть поновее работа. Она связана с отношениями и расстановкой личных границ, как принято говорить, red flag. Но авторы решили перевести. Это красный флаг. Некто Стрельцов и второй с фамилией Парамонов здесь.

0: Это красавцы Love Radio, утреннее шоу здесь, и мы рекомендуем тебе свои песни из своих плейлистов, только что отзвучавшие Парамонов и Стрельцов, «Красный флаг».
1: И Amen 78, Amen 78, немножко решил переставить, «Сон русалки номер 9», забирайте.
0: Но «Сон русалки» был прекрасен, кстати. Всем хорошего начала
1: Парамонов
0: дня.
1: Парамонов тоже хорошо спел.
0: Спасибо большое, так приятно. Ну все, доброе утро всем. Здрасте.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: В эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Старт. Ну а прямо сейчас астромониторинг от звезд к людям, пожалуйста.
2: Овны.
0: День стоит посвятить дому и семье. Насколько это представится возможным?
2: Тельцы.
3: Ваши собственные потребности должны стать задачей первостепенной важности.
2: Близнецы.
0: Не исключены интересные предложения о сотрудничестве. Стоит хорошо их обдумать.
2: Раки.
3: Но не сидите в четырех стенах. Смена обстановки пойдет на пользу.
2: Львы.
0: Возможны удачные совпадения. Постарайтесь использовать их в своих интересах.
2: Девы.
3: Признание придет через полезность, а не через идеальность.
2: Весы.
0: Вы легко добьетесь успеха там, где другие терпят неудачу.
2: Скорпионы.
3: Постарайтесь подойти к делам взвешенно и осознанно.
2: Стрельцы.
0: Не игнорируйте свой внутренний голос, он укажет правильное направление.
2: Козероги.
3: Возможны финансовые трудности, стоит пересмотреть свой бюджет.
2: Водолеи.
0: Будьте осторожны с тем, что вы говорите.
2: Рыбы.
3: Пора сделать хотя бы один маленький шаг к своей мечте. Действуйте!
4: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Email Angel и Ultra Nate Moving to the Sun. Только что в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой. Всем доброе утро. 7.35. Столица. Новости шоу бизнеса сплетен.
1: А знали ли вы, что Роберт Паттинсон — это привереда? Единственный актер, который попросил у Нолана сценарий «Одиссеи» до согласия на роль. Просто Кристофер Нолан приходил ко всем остальным актерам и говорил: «Снимаю новый фильм». Возможно, даже не говорил название. Не так такие. Я в деле.
0: Приходил,
1: да.
0: Типа, смотри, июль, «Одиссей», ты в главной роли, 17 миллионов. И он такой: а сценарий?
1: Актер вспоминает: я ответил, да, не терпится прочитать сценарий. А режиссер в ответ сказал: ты хочешь его прочитать? А все остальные просто согласились. Па-па-пам.
0: Ну что, это плохой сценарий? Или что, какой-то подкол в сценарии ждет?
1: Да нет, все хорошо, просто это, видимо,
0: там
1: режиссер...
0: Там женщину переделал в конце фильма.
1: Режиссер немножко обиделся, потому что все просто ему доверяют, и какой-то некий Роберт Паттинсон после своей роли Эдварда решил, что будет читать сценарий.
0: Это дискоммуникация, это же часто, когда актер просит почитать сценарий.
1: Нет, это понятно, это нормально.
0: Или это в Голливуде считается плевком в лицо, типа, если именитый режиссер, и ты должен сразу соглашаться.
1: Нет, если именитый режиссер... Можно все так же просить, но если это Кристофер Нолан, который снимает очень мало фильмов, не производит их на поток.
0: Надо проработать Нолана. Просто это вот как Паттинсон, это же высокоранговое поведение. Если режиссер обиделся, это чьи проблемы, мои или режиссера?
1: Это ты разбор, типа, ну это альфа-поведение.
0: Он зафреймил его, он перевел его в фрейм и тут же поставил его в ниже положение. Да.
2: Реклама.
3: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
3: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Среди счастливых людей Филатов и Кэрос тусуются такие, улыбаются и приходят к нам в гости, кстати. Смотрите эфиры с Филатовым и Кэросом не так давно в нашей студии. Можно найти в группе ВК.
1: А в Британии завершился самый длинный развод в истории страны. Он занял 23 года. 23 года бракоразводного процесса. Огромное время женщина ждала все-таки своих денег. Значит, тяжба уже между 61-летней жительницей Лондона Варшей Гахилл и ее бывшим супругом, адвокатом Бхадрешем Гахиллом, что являются традиционными коренными жителями
0: вообще,
1: Лондона.
0: Да, это чисто Лондон.
1: 23 года продолжалась вся тяжба. По окончательному решению, было за что бороться, потому что женщина получила право на выплату в размере 6,6 миллионов фунтов стерлингов, то есть 643 миллиона рублей она себе неплохо в итоге отсудила.
0: 20 лет, если разделить на 20 лет, теперь это
1: как зарплата была.
0: Среднемесячная получается. Сразу один раз выплатили все.
1: А история началась в 2002 году. На тот момент 37-летняя Варша подала заявление на развод, потому что уличила супруга в изменах, недостойном поведении. Тогда она согласилась спустя 2 года на мировое соглашение. 270 тысяч фунтов и семейный автомобиль марки Peugeot. Сильная разница, да, между...
0: И гараж еще, гараж Новоподрезково.
1: А потом, в 2007-м, ситуация изменилась, потому что Варша собрала новые доказательства. Основным фактором стало то, что ее муж еще и был замешан в профессиональной мошеннической деятельности. Он являлся ключевым участником
0: грязные схемы деньги
1: по отмыванию денег, представляя интересы бывшего губернатора нигерийского штата. А значит, средства переводились через его клиентские
0: африканскому
1: счета.
0: Африканскому помогал воровать деньги?
1: Да, в Нигерии.
0: Вот, то есть в Нигерии воровали, отмывали в Лондоне, да. И вот эта женщина такая говорит, а мне кусок.
1: Я тоже, да, я сидела рядом.
0: Твоя жена, я тебе есть готовила.
1: Бывшая.
0: Пока ты мошенничал.
1: Вот, в 2011 году его еще и осудили и заморозили его активы в рамках этого дела. И в рамках дела уже было понятно количество активов. Mm-hmm. И тут приходит Варша и говорит, а вообще-то это средства, заработанные во время брака. Да, мошеннические.
0: Неважно как.
1: Но во время брака. У него они есть, у него они остаются. Мой кусочек должен достаться мне.
0: Это тот самый человек, который проговаривал, неважно кто, неважно как, дает мне деньги просто так. И сработало.
1: Да, у нигерийского губернатора тоже, видимо, так же работало.
0: Ну, вообще, мы привыкли, что в Англии отлучают от больших денег. Вот принц Гарри может не дать соврать. Тоже там не один год продолжалось, и тоже денег не увидел мужчинка.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Every Breath You Take — это PH Electro в эфире Love Radio. Если вы думаете, что это кто-то переделал Стинга, взяв его вокал, нет, прям PH Electro и исполнил эту версию, просто очень похоже. Внимательно слушаешь и слышишь разницу. И, кстати, внимательно слушать Love Radio — это хороший тренд, ведь этим летом ты не только услышишь все мировые хиты, но и получишь шанс выиграть путешествие своей мечты.
1: В нашем эфире уже стартовал проект «Билеты в лето. Греческие сезоны». Первые места в нашем виртуальном круизе уже заняты. Главный приз — это морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено».
0: Мама мия, звучит вкусно. Лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир, занимай свое место в финале. Ну а 19 июня мы определим победителя, который отправится в эту увлекательную страну.
1: Увлекательная Греция. Да. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
2: Красавцы! Love Radio. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: И тогда заберет нас в
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 8 утра в столице.
1: Love News. Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры для близких. Стали известны самые востребованные профессии на начало лета. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России может появиться самозапрет на азартные игры для близких. Его смогут устанавливать родственники граждан с игровой зависимостью, сообщили в Госдуме. Напомню, возможность самозапрета на азартные игры по аналогии с такими же ограничениями на кредиты начнет работать с 1 сентября. Механизм носит добровольный характер. В начале летнего сезона самыми востребованными специалистами на рынке труда стали менеджеры по продажам, продавцы, консультанты и кассиры, а также курьеры и водители-экспедиторы. Опубликовано больше 25 тысяч вакансий на каждую из таких позиций. Love Radio дарит шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Победителей суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Подробности и правила на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Россияне рассказали, что мешает им работать эффективно. На первой позиции большое количество задач одновременно. Кроме того, в топе частая смена заданий на ходу, многочисленные встречи и сообщения. Юзеры Инета описали поведение, которое портит первое свидание. Многим не нравится, когда потенциальный возлюбленный сидит в телефоне или ведет себя так, будто находится в магазине и просит показать фотки родителей, чтобы заранее знать, на что идет. Кроме того, парней бесят девушки, которые открыто говорят о своих кредитах и радуются, что нашли спонсоров. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
0: Красавцы, Love Radio с тобой. 4 июня, среда, 8 часов и 3 минуты в столице. Если вдруг этим летом ты планируешь первые свидания, простите.
2: Первые свидания.
0: То у нас есть для тебя хорошие рекомендации.
3: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
2: Итак, нам рассказали, что же бесит сильнее всего людей на первых свиданиях и чего лучше не делать. И в первую очередь это залипание в телефоне. Не сидите, не смотрите, не листайте, не переписывайтесь. Сконцентрируйтесь на человеке, к которому вы пришли на это самое первое свидание.
0: Ну, иногда залипание в телефоне, на свиданиях или вообще на встречах, они от того, что ты хочешь показать какие-то фотки. Кстати, я там был, смотри, вот, да, я рекомендую. Ну что там,
2: обсуждайте
0: Египет.
2: Ну так а вы же здесь, вы в моменте. Это не про залипание. Вот если, допустим, ты залипаешь на пролистывание анкет в приложении для знакомств, это плохо, прям сильно.
0: Красный флаг, так делать не надо.
2: Еще есть несколько
0: вещей.
2: Конечно,
0: как будто бы, да, значит, смотрите, телефон сидеть нельзя, показывать фотки родителей тоже не надо. Да, действительно?
2: Нет, смотри, насколько я понял, это такая вещь, когда парень говорит, покажи мне фото своей мамы, хочу понять, кем ты будешь, когда вырастешь.
0: Чтобы заранее знать, на что идет. Какая жесть. Чуваки, вы правда так делаете? Есть такие люди. А как у тебя мама? Она какая? Ну, такая, ну, увесистая женщина.
2: Есть много способов сделать это мягко и ненавязчиво, без того, чтобы сесть такой, ну, что ты какая ты будешь? Хочу понимать, на что я иду.
0: Ну, кстати, это же не факт, что будет такой же. Ведь когда мамы были, и фитнес вот так вот не был развит повсеместно, а сейчас... Куда ни глянь, девчонки все на спорте. Все какие-то пилатесы, растяжки.
2: Не, мамы все тоже сейчас на фитнес ходят.
0: Ну, не все. Но вот как будто бы есть ощущение, что дочери в возрасте мам будут отличаться от мам в силу того, что отношение к себе поменялось за эти годы. Ну, а есть еще один важнейший красный флаг, который бесит всех девчонок, когда парни открыто говорят о своих кредитах и радуются, что нашли спонсора.
2: Парни или девушки?
0: Подожди. Кроме того, парней бесит.
2: Да, да, потому что паренька, который приходит, ну, будет, наверное, странно. Кстати, наконец-то я тебя нашел. Моя ты родненькая. Сколько вкладки у тебя с собой? Мне как раз ежемесячный платеж подходит.
0: Слушай, ну, есть такие. Я слышал такие истории. Когда девчонка встречалась, он там в микрозайм ходил, и она еле как
2: расстался. Есть целый фильм документальный про мошенника-афериста из Тиндера, который называется, где парень, который встречался с девушками, знакомился вот в этих приложениях для знакомств, выманивал выторговал из них огромное количество денег, он в международном розыске.
0: С другой стороны, вот смотри, девчонка рассказывает, я нашла себе спонсора, который меня содержит. Ну, если вы на первом свидании, и вы планируете, что максимум будет, ну, два свидания, то, может быть, ничего страшного, если она таким делится.
2: Каким?
0: Ну, что вот у нее кто-то там, кто-то ее содержит.
2: Ну, кто-то ее... Если кто-то содержит, и она говорит это на первом свидании, ну, наверное...
0: Надо, ну, если максимум у тебя два свидания надо, да, вот, ну...
2: Неправильные ценности, плохо, это Ярослав.
0: Да, но если ты уже в этой ситуации, ну, то есть ты пришел, не ожидал, и вот такое...
2: Я не знаю, как я сам здесь оказался, но уже отказываться поздно.
0: Ну, два свидания будет максимум.

0: Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring your love. Принеси-ка свою любовь, малыш. Продемонстрируй мне. Давай-давай, покрутись.
1: Это обмен поколенческим опытом был, а не смотрите. Вот у нас такая любовь была.
2: Доброе утро.
0: Да, бритвы для подмышек мы тогда не покупали. Эх, 80-е.
1: Доброе утро, девочки. Это наша рубрика. Мы сегодня, как и обычно, задаем вам какую-то тему. И решили обсудить, девчонки, а какие действия ваших мужчин прям сильно вас умиляют? Вот вы выходите, смотрите, он в естественной среде обитания, выдает какие-то естественные для себя действия, и вы так...
0: Борется с самцами.
1: Что за комок шерсти такой хорошенький здесь?
0: Ну, знаете, например, ну, самый простой пример, мы и в кружочке его же привели, моет посуду. Часто бывает, выходишь, я сам на себе такое испытывал, когда ты моешь посуду, и женщина твоя такая: «Ой, ты мой хороший какой, смотри, по дому делает», и целует тебя. Ну, вот такое, например.
1: Или сильное умиление может быть здесь.
0: Когда он из серьезного, брутального мужчины с хорошим доходом превращается в пупсичку, который такой...
1: Или, а вот такое умиляет, когда смотрел что-то на телевизоре и уснул на диване, вот так, в самой странной позе, с пультом в руке и с текущей слюной.
0: Думаю, тоже умиляет, вполне себе.
1: Или не умиляет вас такое? Пишите 8-915-300-106-6.
0: Фу.
1: Присылайте ваши ответы в Макс, также присылайте ответы в наш канал, мы уже записали там кружочек, и смотрите, есть определенный пост, под ним тоже можно оставлять ваши комментарии, какие действия вашего мужчины вас прямо очень сильно умиляют.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Follow Portugal The Man и Phoenix в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.19 столица в рубрике «Доброе утро, девушки». Девочки, обсуждаем...
1: Девушки, доброе утро.
0: Доброе утро, девушки. Обсуждаем, какое действие со стороны вашего мужчины вас сильно умиляет. И вы давайте уже как написывайте нам.
1: Александр вот рассказывает, что его жену очень сильно умиляет, когда он проводит время с сыном. И женщины, безусловно, должны умиляться, если их отцы остаются в жизни ребенка. Это очень приятное событие. Вот, ну не, вообще, Александр говорит, когда сын подходит его обнимать, или когда Александр что-то подходит делать вместе с сыном, женщина, говорит, невероятно сильно умиляется. Понятно, говорит, я делаю что-то по дому, понятно, я куда-то хожу, помогаю, готовлю, но это все второстепенно. Вот именно если мы говорим про умиление, искреннее умиление, угу, то это ну, взаимоотношения с сыном.
0: Действительно, да, сложно вот не умилиться от того, когда ты видишь, как твой любимый мужчина с твоим сыном, который от него взаимодействует. Мне кажется, в этом есть, ну, типа, как часть жизненной программы важнейшей. Знаешь, ты сидишь, смотришь на это и думаешь, как же здорово, что все сложилось так.
1: Ничего себе, ты хочешь сказать, это предзаложенная эмоция,
0: нет,
1: не
0: я,
1: просто существующая.
0: Я думаю, это эмоция взросленная. Ну, то есть, когда ты, ну, не стал родителем, ты не можешь это испытать. А вот когда стал, мне кажется, это вот новые этапы осознания себя и ощущения жизни. Как приятно, круто. Я думаю, что это тепло.
1: Вот оно и умиление пошло. В общем,
0: да,
1: сегодня вот умиляемся.
0: Даже меня, видишь, умилило.
1: 8-915-300-106-6. Девчонки, пишите, какие действия вашего мужчины прям сильно вас умиляют? Что это такое за действие может быть? Мы ждем в Максе, мы ждем в нашем канале. Пишите туда сообщения.
0: Уже открыты все каналы, навигационный сезон есть, так что комментарии ждем.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7 978 30 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Books и Graceland в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой. Вернемся к нашей рубрике.
1: Доброе утро, девочки.
2: И мы сегодня с вами решили обсудить, вот какое действие со стороны вашего мужчины, девчонки, вас прям сильно умиляет. Алена присоединяется к предыдущему мнению и говорит, что у нас детей нет своих. Но вот, когда муж общается с моими племянниками, девочка 2 года и парнишка 12 лет, это вообще очень умиляет. Тоже даже можно не со своими общаться. Просто, мужчины, покажите, что вы любите детей и готовы к ним. Big Princess нам рассказывает, когда он кушает, щечки так смешно шевелятся. Немножко подергаются.
0: Пупсичек, пупсик. Татьяна пишет, меня умиляет, когда мой муж смотрит короткие видео или фильмы и плачет от трогательных моментов.
2: Ну, а как можно не умилиться, если мужчина пустил скупую слезу на собачку, которая ищет себе друга за забором? Ну, а как остаться здесь равнодушным, скажите мне?
0: Екатерина пишет, мой муж...
2: Кода. Ребенок глухих родителей.
0: Ага, в обычной жизни он скуп на эмоции, но в момент искренней радости он веселится, как ребенок, смешно смеется, может хлопнуть в ладоши от переизбытка чувств. На его лице искрится счастье и блестят глаза. Каждый раз умиляюсь. Ну, вы нашли друг друга, Екатерина.
2: А это две крайности мужские. Если вот мужчина готов с кем-то нежно проводить время или пустить слезу, это умиляет, безусловно. Но если мужчина способен не просто сидеть и скупо улыбнуться, а прям искренне порадоваться, такая, ну, кажется, он скинул немножко груз со своих плеч в этот момент. Можно порадоваться за человека.
0: Ну, приобнять его, поцеловать. Если есть такая возможность, поцелуйте своих мужчин, девчонки.
2: 8-915-300-106-6. Пишите, а вот какое действие ваших мужчин вас прямо очень сильно умиляет? Ждем ваших сообщений.
1: Доброе утро, девочки.
3: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Три лета, Олег Майами, Леша Свик, громче города в эфире Love Radio. 8.35 в столице, и мы возвращаемся к рубрике «Доброе утро, девочки». Сегодня обсуждаем, девчонки, что вас умиляет, когда делает ваш мужчина, какое действие с его стороны заставляет вас улыбаться шире.
1: Кэт написал нам сообщение, только что немножечко дополнила. Вот первая часть однозначно, когда муж играет с дочкой, кормит ее, тискает. Мое сердце тает, влюбляюсь в него снова и снова. Мой внутренний ребенок счастлив, осознавая, что у моей дочки такой вовлеченный папа. И еще дописано. Когда он играет в игру на телефоне, его там убивают, он начинает злиться и материться. Это очень смешно и мило.
0: Самое главное, конечно, чтобы в этой ситуации он не кричал. Это из-за тебя меня убили, из-за тебя.
2: Доброе утро, девочки.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: когда в музыкальном смысле ты самого высокого ранга, то ты банга-ранга. И это победительница Евровидения от Болгарии, Дара, ее Бангаранга здесь в эфире Love Radio.
1: Кстати, вчера Филипп Киркоров выложил огромный пост, где признался, что это он все сделал.
0: Я, честно, сказал.
1: Да, так и признался, а что поделать? Ну, я, да, допустим, все из-за меня.
0: Болгария победила благодаря мне, да, я Киркоров.
1: А мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие действия вашего мужчины вас прям сильно умиляют, если такие существуют? Вот Ирина нам пишет, говорит, когда он занимается какой-то бытовой мелочью, если наступает момент затыка, он начинает наминать себе мочки уха. Меня невероятно умиляет данный процесс, хочется подойти и в процессе, чтобы он не отвлекался, самой наминать эти мочки, а он пока пусть занимается делами.
0: Попробуйте, кстати. Это реально работающий лайфхак. Иногда нужна третья рука, знаете, для страховки мужчин в их процессе.
1: Да, и она должна быть на мочке, зафиксирована.
0: И желательно любимой женщины, потому что другие руки рассматривать в этих процессах как будто бы неинтересно. Какие, значит, действия вашего мужчины вас умиляют? Гиза пишет традиционно «Моего мужчины» и «Грустные смайлики».
1: Но надо уже обзавестись, чтобы отвечать на такую тему. Еще есть сообщение от Марины. Она говорит, меня очень умиляет, когда он начинает обнюхивать полотенце.
0: Да.
1: Вот казалось бы, ну просто прошло время, прошла неделя, да кинь его спокойно в стирку. Но он как-то, у него есть свой метод, определяет по запаху.
0: Нюхач.
1: Да. И если все еще... Если, видимо, здесь есть какая-то определенная нотка, пока еще можно использовать.
0: Здесь были люди. 2 часа назад мылись. Блин, моим шампунем?
1: Удивительно,
0: кто,
1: да?
0: Кто мылся моим шампунем? Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Мари Краймлери здесь в эфире Love Radio. Только что «Красавцы» с тобой. Мы продолжаем и закругляемся с нашей рубрикой «Доброе утро, девочки», где сегодня обсуждаем, какие действия вашего мужчины вас умиляют, девчонки.
1: Елена нам говорит, умиляет, как муж чистит смородину. Представьте, два больших таза, полные смородины, и он берет по одной ягодке и чистит у каждой хвостик.
0: Ну, это приятно, особенно когда, Елена, ты, глядя на то, как он их по одной чистит, воображаешь, как ты будешь горстями их забрасывать себе в рот. Ну, конечно, думаешь, как здорово.
1: Но он как великий Шива. Я думаю, там достигается как невероятный уровень спокойствия. Это большая медитация. Просто отключиться от вселенной и остаться наедине с двумя тазиками смородины.
0: Хвостик к хвостику. Смородинка к смородинке.
1: Ну, вот это, кстати, можно использовать фразу. Подойдете в следующий раз к мужу, знаешь, а мы с тобой тоже смородинка
0: как
1: к смородинке.
0: Как насчет хвостик к хвостику.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: И тогда... Заперед, нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 9 утра в столице.
1: Love News.
2: Названы способы вернуть деньги за невозвратный билет. Россияне нашли самое удачное место для знакомства. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Полная стоимость невозвратного билета на самолет подлежит возврату при отмене или задержке рейса. Как сообщили юристы, главное поставить отметку в посадочном талоне о непредвиденной ситуации. Кроме того, можно получить деньги назад в случае внезапной болезни пассажира, его близкого родственника или члена семьи. Для этого необходимо отказаться от перелета до завершения регистрации и предоставить авиакомпании больничный или официальную медсправку. Терен Эджертон, Алек Болдуин и Крис Хемсворт отметятся в криминальном триллере под названием «Таракан». По сюжету главный герой превращается из таракана в человека и становится гангстером. Съемки ленты уже закончились, но дата выхода пока неизвестна. Вещь Пеле уйдет с молотка за 6 миллионов долларов. На аукцион выставят футболку, в которой король футбола забивал в финале чемпионата мира 58 года. Восходящей звезде тогда было 17 лет. Он оформил дубль в победном матче Бразилии против Швеции. Если покупатель найдется, футболка станет самым дорогим футбольным лотом в истории. Мона спасла лошадь. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Россияне рассказали, где встретили свою вторую половинку. Каждый десятый опрошенный нашел любовь в магазине. По словам респондентов, они пристально смотрят на содержимое корзины и по нему могут сразу определить семейное положение, заботу о здоровье и увлечение готовкой. 20% при виде красивого человека стараются выглядеть более уверенно и непринужденно, 14% дальше ходят по отделу, а 12% начинают внимательнее выбирать продукты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня.
1: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: А где ты встретил маму, папа? Да в магазине. В смысле, со скидкой взял? В смысле, да.
4: Да, главное встретить кого-то в магазине, а не уйти в магазин и никогда больше не появиться. Хотя и такая традиция имеется. Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
3: Ну, по словам опрошенных, пристально смотреть на содержимое корзины – это хорошо. По нему можно определить семейное положение, заботу о здоровье, увлечение готовкой. 20% при виде красивого человека стараются выглядеть более уверенно, непринужденно. Типа, да-да, я просто выбираю это масло уже 20 минут. Потом 14% дальше ходят по отделу. Такие, не делают вид, что ничего не замечают. Ну и 12% начинают внимательнее выбирать продукты, как будто бы, знаешь, увлекаясь составом, чтобы показать, что я забочусь о себе.
4: Ну классно, если ты набрал корзину дорогих продуктов. У тебя должен быть обязательно стейк, оливковое масло какое-то крутейшее, но эту корзину же всегда можно познакомиться и такой, ой, а может быть пойдем с тобой прогуляемся, и оставляешь корзину, и не берешь. А там дальше, как обычно, пельмени и на всем остальном еду.
3: Ну вот я думаю, а может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки, и ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
4: Удивительно, и в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки, а номерок бабушки не найдется.
3: Шаляпин, привет.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Серебро, отпусти меня в эфире Лав-Радио. Ну а прямо сейчас мы перейдем к песням иностранным, и мы разбираем их содержание для того, чтобы лучше понимать, что же там за смыслы и тексты.
1: Казалось бы, пела и пела себе Пегги Го, на-на-на-на-на-на. А что между всеми этими на-на-на происходит?
0: Марат Сагдиев
1: сейчас будем
0: сегодня в студии. На-на-на-на-на-на-на.
1: Звучит оригинал Пегги Го, It Goes Like На-На-На, вообще просто На-На-На и называется.
0: Южнокорейская диджейка, которая смогла покорить весь мир и считается большой звездой в Сеуле.
1: И не понадобилось ей большого количества текста, чтобы это сделать, и буквально 5 строчек мы быстро разберем и поймем, что же за На-На-На, летний хит

0: Ты же услышал первую строчку.
1: I can't explain. Я не могу объяснить.
0: Не могу объяснить.
1: Это необъяснимо.
0: I've got a feeling that I can't erase.
1: У меня чувство, которое не выветрить и ядами не вытравить из меня никакими.
0: Ну, если бы писал какой-то перепоец Серебряного века, то было бы так.
1: Чувство то.
0: А вообще она говорит, да, у меня вот это вот чувство, не могу объяснить, у меня вот такое чувство, вот знаешь, я его просто... Erase — это вообще стирать.
1: Стирать,
0: если
1: да.
0: Eraser — это
1: могу
0: стерка,
1: стереть.
0: Да. Не могу его выкинуть, стереть из своей памяти. Да. Just a feeling that I won't leave behind.
1: Два раза не хочу. Что чувствую, что я не хочу не хотеть жить с прошлым.
0: Это она просто повторяет. Just a feeling, то есть просто какое-то чувство, которое я не могу выкинуть, от которого не могу избавиться. Leave behind — это
1: оставить
0: вообще
1: позади.
0: Оставлять позади leave что-то, behind. Да. И вообще, если мы его будем переводить более адаптивно, то есть не могу избавиться от какого-то чувства.
1: Что-то чувствую.
0: Because it's something that it's
1: что-то
0: on.
1: Чувствую.
0: It's on my mind.
1: Because it's something
0: that it's on.
1: That it's on is on my mind. Потому что это что-то у меня в мозгу действует, в коробке.
0: Из головы не выходит у меня.
1: Черепной.
0: It's on my mind. Да, тоже как выражение. Здесь много классных выражений, условно. Erase. Можно запомнить, что это стирать. Leave behind — оставлять что-то erase позади, избавляться от чего-то. It's on my mind. Кружится в моей голове постоянно. И последняя строчка. I guess it goes like...
1: Я полагаю, что это типа вот что-то как на-на-на-на-на.
0: It goes like, да, что-то вроде. It goes like, это поется как, или это идет как, а вообще, если адаптивный перевод, думаю, что это что-то вроде на-на-на-на-на-на.
1: А дальше что это на-на-на значит? К чему это?
0: Просто это напевает мотив. Она говорит, вот есть у меня такое...
1: мелодия она имеет в виду.
0: Мелодия, классное чувство внутри, и это чувство выражается так.
1: Могу объяснить, такая вот штука у меня внутри, так чувствую, что это как будто на-на-на. У меня внутри на-на-на.
0: И буквально 5 строчек и 10-12 на-на-на, которые принесли ей огромнейшую популярность и сделали летним хитом
1: этот
0: трек.
1: В целом, вот эти вот на-на, они часто срабатывают, чтобы сделать людей популярными.
0: И... Файна, файна, файна, файна, файна, на.
1: Ну, а мы любим Пегги Гу и послушаем песню целиком прямо сейчас.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: такое чувство у меня на-на-на. Теперь мы знаем, о чем поется, благодаря рубрике «Кириллица 920 столица». Идем дальше.
1: Аня Покров здесь рассказала подробности своего брачного контракта с Артуром Бабичем.
0: Так-так-так.
1: Вышла и говорит, значит, пришел он, значит, в начале отношений ко мне, предложил встречаться, положил договор
0: 85 страниц
1: прямо на стол. Каждое утро готовить кофе и любить его всю жизнь. В конце нужно было поставить подпись. Подпись была поставлена, как ты понимаешь, Анечка. Пара заработала. Но, говорит, я тоже прописала пункты, которые меня интересуют. То есть соглашение было двухсторонним. Массажировать ноги, когда я очень устала, и любить меня всю жизнь. Кофе, массаж и любовь.
0: Самое главное, знаешь, вот ничего сложного, казалось бы, в контракте, но в какой-то же момент может быть пропуск, да, одного дня. И дальше что? Объяснительное, выговор, три выговора.
1: И развод.
0: Получается, даже официально юридическая лазейка найдена.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Марс, I just mind в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем и переходим к астромониторингу. Что приготовили звезды на предстоящие сутки? Прямо сейчас, так, доложим. Вот, пожалуйста.
1: 3, 2,
0: это для вас.
1: 1.
2: Вы просили астрологической добавки, ну, представляете, тарелки, сейчас все расскажем.
3: Овны.
0: День стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным.
3: Тельцы.
2: Ваши собственные потребности должны стать задачей первостепенной важности.
3: Близнецы.
0: Не исключены интересные предложения о сотрудничестве, стоит хорошо их обдумать.
3: Раки.
2: Не сидите в четырех стенах, смена обстановки пойдет на пользу.
3: Львы.
0: Возможны удачные совпадения, постарайтесь использовать их в своих интересах.
3: Девы.
2: Признание придет через полезность, а не через идеальность.
3: Весы.
0: Вы легко добьетесь успеха там, где другие терпят неудачи.
3: Скорпионы.
2: Постарайтесь подойти к делам взвешенно и осознанно.
3: Стрельцы.
0: Не игнорируйте свой внутренний голос, он укажет правильное направление.
3: Козероги.
2: Возможны финансовые трудности. Стоит пересмотреть свой бюджет на этот день.
3: Водолеи.
0: Будьте осторожны с тем, что вы говорите. Водолеи, тихо.
3: Рыбы.
2: Пора сделать хотя бы один маленький шаг к своей мечте. Действуйте.
4: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Лирик здесь в эфире Love Radio. Don't go mad. Красавцы, с тобой продолжаем.
1: Впереди мы будем разбираться в тонкостях отношений и разбираться, зачем умные женщины иногда играют глупышек на свиданиях.
0: Да мы знаем.
1: Притворяются.
0: Ну, мы примерно знаем, да.
1: А психологи, может, знают получше.
0: Ну, потому что вот эта вот легкая степень инфантилизма, она такая, привлекает мужчину, ему хочется заботиться. Я думаю, что-то вот такое будет говорить психолог в своем материале.
1: А прав он или нет, узнаем через несколько минут.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: теперь Вер. Я не вытяну это. Нет, не вытяну. A1 и Take On Me в эфире Love Radio. Давай вместе. 3-4. Хорошо у тебя получается. Я не тяну
1: такое. Я вскипел. Давайте дальше. Давайте.
0: Доставайте кружки, разливаем вам свежак от психолога.
1: Психолог нам объяснила, зачем умные женщины играют глупышек на свиданиях. По данным исследования, около 40% женщин хотя бы раз в жизни намеренно упрощали себя в общении с мужчиной.
2: Ой, Саша, не знал, Лэл.
1: Ой, да, это гибкий социальный инструмент, говорят, образ глупой доверчивой девочки. Тогда маска помогает отношениям, в другом случае вредит. Когда женщина становится глупышкой, это образ, который она берет, когда идет на свидание. Так. Такая социальная маска, которая может ошибаться. Вот тут девочка, которая может ошибаться, она доверчива, может сказать: «Ой, я девочка, я передумала». Не нести никакой ответственности
2: за это. Списывание себя. Вот в чем дело. Списать себя всю ответственность. «Ой, мальчишки, а помогите мне поднять коробку». Да, это вот отсюда.
1: Ну, вообще, по словам эксперта, это вот идеально подходит для флирта и первого знакомства. Легкий взгляд, улыбка души, легкость общения, никакой обязательности.
2: Вот это их, вот это, они шутят между собой, говорят вот это хихик. Это значит, они знают, они друг с другом это обсуждали. Это не просто внутри каждой, это они...
1: Все это способствует тому, чтобы завести общение. Но также особенно ярко эта маска проявляется у женщин в долгосрочных отношениях. Представьте, мама 3 детей, говорит, уставшая, строгая, проверяющая домашку, контролирующая всех и вся, выходит с мужем на свидание.
0: И сразу же переключается.
1: И вот включается этот образ, легкое и естественное.
0: Вот это звук изображения.
1: Да, это вот переключение. Ярослав только что 4 раза переключался между образами.
0: А я включил, выключил, включил, выключил.
1: Добавил также эксперт, что подобное поведение не является обманом или патологией. Меняйте маски, говорит эксперт.
0: Патология.
1: Это не патология, это нормально. Ну да, в смысле...
2: Саша, я не понимаю.
1: Но не в негативном и не в позитивном контексте маски нужно менять. У всех есть социальные роли. Мы не должны с детьми общаться так же, как с мужем, а с подружкой так же, как с детьми. В общем, меняйте образы, добавляйте в свою жизнь перчинку.
2: Теперь все понятно. Ну, окей. А могут ли мужчины брать на себя такую маску?
0: Ой, что-то я не...
2: А я слышал, что такое есть. Мужчины тоже так делают. Когда они говорят: «Ой, а ты можешь там вот проверить?» Или: «Ой, можешь виноград помыть?» Это они делегируют.
1: Какая понятная мужская первая просьба. Ой, муж виноград.
0: У меня руки заняты.
3: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Монако. Зачем мне эти ваши часы со стрелками? Примерно об этом говорят зумеры. Каждый второй из них не умеет пользоваться часами, говорит исследование. Некогда, как пишет материал, базовые знания старших поколений не передались молодежи. Стало известно, что после опроса представителей поколения зумеров и альфы 50% из них такие: мы не знаем как.
1: Вы зачем придумали новые цифровые часы? Вы сначала еще найдите со стрелками часы, если они не наручные. Но условно, если вот он подходит к бате, а батя говорит: ну вот вырастешь, без тоже такие.
0: Два.
1: Тоже такие у тебя будут, но не дает сразу. Ну, выдавайте, они будут учиться, если выдавать.
0: Так будет. Вот без четверти тоже ушло, понимаешь? Потому что какая четверть, четверть чего? Ну, а тут видно было конкретно четвертую часть циферблата. Это типа технологии, утраченные поколениями.
1: А 12 минут шестого?
0: 12 минут шестого, жесть. Угу. Это вообще не определить на циферблате. Ну... А что же будет, когда они узнают, что лампочки могут нагреваться? Это же вообще...
1: Ну, будет, скорее всего, крик и такой: она могла быть все это время такой лампочкой. Бабушка, давайте все поменяем лампочки.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: И тогда заберет нас в
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: И тогда запер.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в М-Видео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. В Госдуме рассказали, как будет работать закон о профилактике киберпреступлений. Компания Xiaomi выпустит похожий на iPhone телефон. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Закон о профилактике киберпреступлений будет принят в ближайшее время. Он предусматривает введение мер по информированию населения о рисках мошенничества. Как отметили в Госдуме, гражданам будут сообщать о схемах злоумышленников в социальных сетях, мессенджерах и платежных квитанциях. Детей будут обучать в школах навыку распознавания аферистов. На Кубе не будут работать карты Visa и MasterCard из-за санкций Америки. Мера начнет действовать 6 июня. Пока в стране остается возможность оплачивать покупки наличными, национальными картами Classic и Tropical, а также Мир и Union Pay. Вода на курортах нашей страны пока слишком холодная для массового купания. По словам синоптиков, открыть сезон с нырянием на глубину получится не скоро. Компания Xiaomi хочет выпустить новый телефон в день выхода iPhone 18 Pro. Он будет максимально похож на гаджет Apple. На задней панели будет расположен прямоугольный блок с 4 камерами. Стереодинамики будут супермощными, а батарея получит емкость до 10 тысяч мАч. Мирослава Карпович беременна. Отец ребенка – ее супруг Евгений Рагулин. Он младше звезды сериала «Папины дочки» на 11 лет. Мужчине принадлежит компания, которая занимается торговлей лакокрасочными изделиями. Больше половины зумеров не умеют определять время по циферблату часов. Кроме того, как показало исследование, почти каждый второй не знает, как крутить лампочку. Многие не умеют ориентироваться в городе без навигатора, считать бумажные деньги и сдачу при оплате наличными и не отличают пододеяльник от простыни. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Зумеры, которые не умеют отличать пододеяльник от простыни, просто еще не заправляли себе кровать самостоятельно. Потом научатся. Ничего страшного.
3: Нет, просто спят. Немножко говорят, как помещалось до этого в эту штуку одеяло? Что случилось?
0: Я не знаю. Но главное, чтобы горячего. Горячее от холодного отличали. И заныривать пришли в открытие купального сезона. Но говорят, что вода на курортах нашей страны пока слишком холодная для массового купания.
3: Для массового купания это понятно.
0: А для моржового единоличия?
3: Вот, а что там говорили? Нельзя пока для нырять...
0: По словам синоптиков, открыть сезон с нырянием на глубину получится не скоро.
3: А кто так открывает сезон? Где эти массовые люди, которые приходят на Анапское побережье и говорят, а что мы здесь будем плескаться в волнах? Ныряем!
0: Нет, это вот те мужчины, которые несут булыжники к пирсу, это вот они. Сейчас возьмем в руки и прям на дно.
3: Прям по дну пойдем.
0: Ты что, купальный сезон открывать не умеешь, я не понимаю. Надо сразу туда нырять, поглубже. Смотри, там самый кайф.
2: Красавцы Love Radio пришли.

0: Не хочу домой. Не хочу домой сегодня. Медуза и Хенри Кэммайл.
1: Тут есть love.
2: Генри Одуванчик допел, а теперь мы перейдем к серьезным вопросам. Почему мужчины платят за подруг, чтобы выйти из френд-зоны? Именно таким вопросом задались исследователи.
0: Ну, наверное, они хотят купить таким образом внимание, купить свое расположение.
2: Есть такая гипотеза, что мужчины чаще попадают во френд-зону и поэтому платят за своих подруг, воспринимая это как тактику ухаживания. То есть я в итоге вложусь в это во все, она увидит, что я... серьезно намерен, что у меня есть финансы, чтобы поддерживать нашу пару, и все-таки выпустят меня из этой самой френд-зоны. Также они предположили, что парни больше ценят общение с девушками за эмоциональную поддержку, которую не могут получить от остальных друзей. Чтобы выяснить, как на самом деле мужчины попадают туда, в эту френд-зону, опросили студентов, надо было бы ответить на вопросы о друзьях противоположного пола, и выяснилось, что парни в среднем тратят в разы больше денег на подруг, чем, видимо, подруги на парней, что неудивительно.
0: Но есть еще же вот такая установка у нас, что мужчина платит вот в кафе, в ресторане. Конечно. И вы идете встретиться с подругой, посидели, и ты такой, да я закрою счет, да я закрою счет. И чем больше у тебя подруг, тем больше ты закрываешь счет. И
2: поэтому
0: тем...
2: нечего мужиками дружить. Мужики сами друг за друга периодически закроют. Вот. Типа, да я заплачу, вот,
0: пацаны,
2: ладно.
0: Пацаны, да, да. Нормально, пацаны. Вот просто поэтому жены не любят вот этих самых подруг своих мужчин, потому что они платят из-за подруг. Жанка.
2: Высасывают семейный бюджет.
0: Конечно.
2: Согласно результатам исследований, те, кто испытывали симпатию к девушке, оплачивали даже совместный отдых. Вот настолько ого. Сильно френд-зона.
0: То есть она поехала с ним на море, но ничего не было. Это существует такое?
2: Конечно, такое существует. Я тебя уверяю, что
0: реально.
2: Люди в такой момент, они, ты понимаешь, что это повышение ставок. То есть ты поводил по кафе, вроде друзья-друзья, он такой, ладно, сейчас пойдем с козырей. Но мы вдвоем на отдыхе. Номер один. Ну, точно должно все случиться.
0: Только чур не приставать. Ты слышишь? Каждый вечер. Но...
2: у тебя психологическая травма.
0: Я просто думаю о том, что... ну, ты же мог мужчина один поехать на отдых. Ну, и бюджет в два раза меньше у тебя получается. Ну, не в два, ладно, окей, там отель плюс-минус. Но и там курортный роман ты бы мог устроить себе вместо вот этого своего ударяния о ворота френд-зоны.
2: А любовь такая вещь.
0: Ну, ты ее по ресторанам приходит. Поводила, а она чем поводила? И где?

0: Матвиенкова шоу в эфире Love Radio 10.20 в столице. Если у вас есть любовь...
1: Она рождается. Она вот прямо сейчас. А вот она отваривается.
0: Любовь рождается. Смотри, лови. Короче, если у вас тоже есть любовь не только к музыке, но и к просмотру классных видеоклипов, то тогда обязательно заглядывайте в Love Radio чат на телеканал Муз-ТВ.
1: Переходите туда. 16 часов сегодня, в четверг, уже можно будет посмотреть, а повторы по пятницам в 9 утра. И также общайтесь в нашем интерактивном чате.
0: Лучшие сообщения обязательно будут озвучены здесь, в эфире Love Radio. Это делаем мы каждую среду. Есть время, чтобы что-то сформулировать до вечера. Обязательно включайтесь в 16.00. Муз-ТВ и Love Radio чат.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: радио. Мы любим музыку.
1: Любишь, не любишь, это не важно.
0: Лав радио.

0: Для тех, кто просыпается красиво. Love Radio.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Бах в эфире Love Radio. 10 часов и 35 минут в столице. И дальше от слушания и от наслушанности переходим к насмотренности в игре «Сердцу милый Йовович».
1: Совсем скоро прозвучит какая-то фраза из кино, сериала или мультфильма о любви, естественно. И вам нужно будет понять, из какого произведения данная фраза. Отправить там название 8-915-300-106-6. Это наш номер. Присылайте первым и забирайте подарок.
0: Подарки хорошие, вы всегда угадываете. Вчера так вообще просто произвели фурор, написав верные ответы в количестве, наверное, 70 штук буквально за 30 секунд. Поэтому здесь кто быстрее, это очень важно. 2 минутки, ну, может быть, 3, и мы начинаем.
2: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: красавцу. Мила Йовович.
1: Это мы, красавцы Лав Радио, наша киномультигра. Такая подсказка легкая сразу в начале. Где вы угадываете, откуда отрывок, из какого произведения о любви?
2: Слушаем фразу внимательно и первыми присылаем правильный ответ на 8-915-300-106-6. Откуда эта фраза?
1: Вот, а чтобы не было разночтения, сказал, откуда это произведение любви. Произведение может быть о чем угодно, но тема о любви вот так.
3: Такой вот парадокс. Мы совершаем подвиги для тех, кому до нас уже нет дела, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов.
2: Красиво. Как красиво. Вы думаете, откуда эту фразу мы взяли? Великая мысль о любви. 8-915-300-106-6. И вот сразу же прилетает Наталья. Классно проводит свой отпуск, ведь именно табличка с отпуском у нее на аватарке.
1: Привет,
2: слушает.
1: Из солнечного Красноярска, пишет она.
2: И сразу же присылает верный ответ. Андрей, это были не трансформеры. Оптимус Прайм говорил чуть по-другому.
1: Ну, тоже антропоморфное существо.
2: Да, а здесь смешарики. Это абсолютно верный ответ. Поздравляем вас, Наталья. Все было сделано без подсказок по голосу Лосяша.
1: Ну и, конечно, дарим набор от бренда для кожи. Да, для яркого настроения и заботы о себе.
2: В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов и конфетный скраб с ароматом баблгам и комбинацией из 7 драгоценных масел.
1: Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, и он стал твоим. Поздравляем!
4: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Гетто, Энн Мэри и Кул Ди Рей здесь в эфире Love Radio. Baby, don't hurt me. Детка, не причиняй мне боли. Не надо, не надо.
1: Да?
0: Отойди, убери нож. Хватит, хватит. Все нормально.
1: Вы отдыхаете. Невероятная история. Надеюсь, ваша жизнь сегодня чуть менее остросюжетная, чуть более солнечная. Зафиксируем не вот эту сцену, а сцену приятной погоды,
0: конечно,
1: которая будет сегодня вас сопровождать.
0: Да.
1: Ну и, надеюсь, мысли, которые мы вам сегодня подарили, тоже вы пронесете через этот день.
0: Не забывайте, что для купального сезона рановато еще по всей стране.
1: Не ныряем.
0: В Сочи, наверное, можно плюс-минус еще как-то занырнуть. А вот так везде, да, поверхностно. Так поплавали, вышли, все.
1: Ну и надо определить, где все-таки все люди на объявлениях с пропавшими котиками научились вырезать фон и оставлять чисто котика на белом листе.
0: Да, скиньте программу. Тоже потеряли одного котика. Макса Фабиана. Должен скоро подойти. Ну, а нас зовут Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. И на этом мы говорим все. Пока. Прощаемся до завтра.
1: До завтра, до 7 часов утра. Все, уже пятница наступит и закончится неделя. А потом мы, кстати, отправимся еще и вот.
0: У нас постоянные отпуски.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+. Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.

0: Москве 11. Всем большой привет. Love
1: News. Россиянам назвали сроки уменьшения ставок по ипотеке. Отдых за границей стал доступнее. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ставки по ипотеке могут уменьшиться до 10% ближе к 2029 году. Для этого ключевая ставка должна составлять около 7-8%, сообщили эксперты. Они отметили, что стоимость жилья в таком случае может увеличиться на фоне оживленного спроса. Макс не будет присылать уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple после вчерашнего удаления мессенджера из App Store. При этом сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Россиян призвали не удалять приложение. Команда платформы делает все возможное, чтобы вернуть его в App Store. Отели популярных зарубежных городов подешевели для россиян. Стоимость ночи в гостиницах Стамбула в июне уменьшилась на 6%, в Египте до 15%, в Дубае на 14%, в Тае до 9%. Илон Маск может стать первым человеком в мире с состоянием больше триллиона. В настоящее время у бизнесмена 800 миллиардов долларов. На следующей неделе компания SpaceX выйдет на IPO, первичное публичное размещение акций на фондовом рынке. По прогнозам, оно станет крупнейшим в истории, а Маск получит еще больше денег. Сочинять песни дешевле, чем ходить к психотерапевту. Шакира дала большое интервью. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Сотрудники с долей голосовых сообщений в рабочих переписках более 50% с вероятностью выше 70% находятся в состоянии предвыгорания или уже отмечают признаки эмоционального истощения, это выяснили аналитики. По их словам, резкий переход к войсам для любителей текста крайне опасен. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Бережем свои нервы, не записываем коллегам войсы, а лучше делаем громче свой радиоприемник и слушаем музыку серебром «Мало тебя» прямо сейчас здесь на волнах Love Radio. Дальше Леони Каллум, Скотт Стейн, ну и я, Макс Фабин. Приветствую всех и...

0: Let me die, позволь мне умереть, но только в любви и в чувствах к тебе. А потом воскреснуть, как птица Феникс. Марк Дан, Джованни Ричи здесь на волнах Love Radio с красивой работой. 11:19 в Москве. Летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, конечно же, с шикарным настроением я тебя хочу зарядить. Меня зовут Макс Фабиан, приветствую всех, кто прямо сейчас подключается к волне любви. До конца текущего часа будет очень много крутых летних треков. Так давай их не ждать, Мари Краймбрери.
2: Давай не ждать, жигу ты завтра, звездопад, блеском глаза всех побеждать.
0: Чуть раньше с нами Шакира, Burn It Boy, дай-дай. И совсем скоро Тейм Импала, Джинни Дракула. Это Love Radio. Дальше больше саундтреков твоей любви.

0: спрашивает девушка, ты уже с другой. В отношениях мы с тобой еще не расставались, но это история в данном треке. Я ж тебя спрошу, как долго еще я буду ждать твоего звонка к нам в студию 84959561066. Билеты в лето разыгрываем. Весь этот сезон, греческий сезон, в самом разгаре, 19 июня, мы подарим счастливчику путевку на двоих в Грецию. Это будет круиз морской, так что прямо сейчас звони 84959561066, выбирай свободное, подчеркиваю и выделяю, свободное место в нашем трехпалубном лайнере, я имею в виду каюту, и, конечно же, выходи в большой финал. Все, жду.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: как я люблю танцевальную музыку, ну не описать просто словами. Это Валана Рокстон, техно-хаус, дуэт с треком Витиго. Ну а еще я люблю, когда наш слушатель радуется и ликует, потому что прямо сейчас мы отправим еще одного счастливчика в большой финал проекта.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Греческий сезон в самом разгаре. Ну и, конечно же, я просил тебя дозвониться к нам в студию по номеру 84959956 для того, чтобы выбрать свою каюту, выбрать палубу и отправиться гарантированно в большой финал нашего проекта. Мне дозвонилась Диана из Питера. Диан, привет.
2: Привет.
0: Как дела твои? Чем занимаешься?
2: Отлично. Честно говоря, пишу диплом.
0: Диплом пишешь. Так, на кого учишься? Заканчиваешь учиться?
2: Реклама,
0: понятно. Ну и, конечно, каждому человеку, который пишет диплом, этим летом хочется какой-нибудь крутой поездочки и впечатления, да?
2: Очень хочется.
0: Куда бы, например, съездила?
2: В Грецию.
0: А, вот так. Почему Греция? Почему? Ну, не знаю, там что-то другое.
2: Ну, потому что я вам дозвонилась.
0: А потому что ты нам дозвонилась, конечно. Ну, естественно, тебе нужно забрать свое место в нашем большом финале, который пройдет 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Парни рандомайзером выберут человечка, которому позвонят. Но для начала тебе нужно, конечно же, забрать свое место. У нас виртуальный лайнер морской. 3 палубы, 10 кают. Нужно выбрать, естественно, палубу и свободную каюту. Куда бы ты заселилась?
2: Угу. Один.
0: Один что?
2: Первая палуба, первая каюта.
0: Первая. У тебя какая-то нумерологическая стратегия или почему ты выбрала 1-1?
2: Ну, прям зайду, первая, прям в первую каюту.
0: С ноги,
2: буду отдыхать,
0: да? И буду ждать своего финала. А там в финале с ноги парни, значит, мне позвонят, и я возьму трубочку, скажу им кодовую фразу. Около того, да, что-то будет?
2: Да, конечно.
0: Я очень надеюсь, так оно и случится. Ты в большом финале, я тебя поздравляю.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Добро пожаловать в каюту. Ну и теперь, как я уже сказал, 19 июня жди, надеюсь, жди звоночка. Ну и слушай «Красавцев Лав Радио» с утра, окей?
2: Конечно.
0: Все, крутого тебе четверга и шикарного лета. Мы же продолжаем Шакира Бёрнбой. Дай-дай. Прямо сейчас дальше Кельвин Харрис, Сэм Смит, Desire.
1: Билеты в лето. В эфире Лав Радио.

0: Desire в эфире Love Radio. Это Кельвин Харрис и Сэм Смит в 11:51 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это получается, что 9 минут осталось от уходящего часа и от уходящего утра. Но это по столичному времени. До конца часа Мари Краймбрери с нами. Давай не ждать. Согласен, давай не ждать. И The Weeknd, Take My Breath. Забери, забери мое дыхание. Ну и, конечно же, лучшие саундтреки твоей любви заберут тебя в новом часе. Так что обязательно оставайся неподалеку.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: We'll be right back.

12 дня, столица. Глядя за окно, хочется всем пожелать сил в победе над своей линией, потому что хочется гулять, конечно, и наслаждаться жизнью, музыкой. Насладимся мы прямо сейчас. Somber Homewrecker на старте часа. Дальше Zivert, Gas.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

0: Если ты счастлив или же хлопни для того, чтобы стать немножечко счастливее, Фаррелл Уильямс здесь с легендарной работой «Happy» в эфире Love Radio 12.50 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Это я хотел сказать 12 часов 19 минут 50 секунд, а получилось немножко по-другому. Ну да ладно, главное, что мы все прекрасно понимаем, что время течет и нужно забирать от него все. До конца текущего часа вместе с нами Five to Family Antidote. Чуть раньше здесь Егор Крид, Артик Асти, Карма. Ну и совсем скоро Мистер Know It All от Teddy Swims. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
1: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
0: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки? А номерок бабушки не найдется.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
4: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
3: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
1: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
4: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.

0: любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Только что мы испытали и применили на себе антидот музыкальный от группы Five Star Family, и пришло время двигаться дальше в новый музыкальный час, до которого 7 минут ровно осталось. Габриэла Ричардсон и Ял 100 Miles до конца часа, а также Элла Калит Dive Into Me.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

13.00 в Москве. Давай запомним, что тот, кто побеждает себя, самый могучий воин. Поэтому побед желаю в этом часе абсолютно всем под лучшие саундтреки Ariana Grande, We Can Be Friends. Прямо сейчас дальше Madonna и Sabrina Bring It On.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже.
5: Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Коктейльный хаос от Anotr и 54 Ultra здесь на волнах Love Radio. Трек называется Talk to You. Добавляй к себе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше таких будет еще очень много. Ну а до конца этого часа Тиесто, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, моя Мишель и ЛСП появится с треком Курточка. Ну и завершим час с работой Hold On Me. Это Кайго и Сандра Кавацца. Ну а в новом часе новые саундтреки твоей любви, так что будь рядом.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
6: Я люблю тебя.
5: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

Два часа дня, столица. Ищем лучший звук этого лета, ну и, конечно же, саундтреки этого четверга. BTS Swim на старте этого часа. Дальше послушаем Britney Spears Toxic. Будет New Religion от Bieber.

0: First Light в эфире Love Radio. Это атмосфера от Ланы Дель Рей в 14.20 по столичному времени. Какой вокал! Обязательно добавляй к себе этот суперхит и погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И, кстати говоря, дальше хиты еще будут, так что обязательно оставайся с нами. До конца часа послушаем One Republic, Antwort. Чуть раньше свежак от Lady Gaga, Glamorous Life. Ну и совсем скоро намекнет на нас мод. Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
1: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
0: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки? А номерок бабушки не найдется.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Только что магии и волшебства в наш плейлист добавил Benson Boone треком Mystical Magical. Мы с тобой отправляемся на всех парах, на всех газах в новый час. Дима Билан, Мари Краймбрери, ближайшие 10 минут с нами. It's My Life будет One Republic, I Ain't Worried. Ну и завершим час шикарной работы Just The Way You Are, это Milky. Ну а новый час принесет тебе новые саундтреки любви, так что жди и будь с нами.
2: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

часа дня в Москве. Я тут подумал и понял, что самое важное в жизни — это романтика, душевный контакт и много хорошей музыки. Крутой плейлист прямо по курсам на Волан Рокс, на Вертиго, на старте часа «Медуза», Генри Камма, Майлз, следом «Don't Wanna Go Home», но я, Макс Фабиас, с тобой еще час.

0: какие в 2026 году победители Евровидения, а точнее победительница, певица Дара, представляющая Болгарию, и ее Банга Ранга. Ну ладно, погнали с тобой дальше, послушаем, что еще предложим тебе в этом часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди много крутых хитов и отличных эмоций от нашего плейлиста до конца часа DJ Smash Bambi. Чуть раньше с нами Егор Крид, незабудки.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало, белый день, позвони.
0: Ну и совсем скоро Ариана Гранде. Это Love Radio, наслаждайся саундтреками любви, оставайся с нами.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

Ла-лам, но очень красивая работа, не свежая, но зато всегда рада ее слышать. Так же, как и я, рад слышать наших слушателей здесь в прямом эфире. Да, только дозвониться ко мне в эфир по номеру 8495-956-106-6 и забрать свое гарантированное место в проекте «Билеты в лето». Греческий сезон в самом разгаре. И кто-то получит 19 июня путевку на двоих в Грецию. Так что прямо сейчас 8495-956-106-6. Я пошел брать трубочку.

0: Клим здесь на волнах Love Radio, Алекс Уоррен, ну а мы с тобой ныряем в проект.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Ну а кто-то, победитель этого самого греческого сезона, будет нырять в бассейн на шикарном лайнере. Я думаю, что совсем скоро это произойдет, а именно 19 июня мы разыграем путевку, но сначала мы набираем пул победителей первого предварительного этапа. И нужно было дозвониться, конечно, ко мне в студию. Сделал это Костя из Москвы, его мы поприветствуем прямо сейчас. Костян, здорово.
2: Да, привет.
0: Привет, как твое настроение, чем занимаешься?
2: Ну, прекрасно, в рабочем режиме, как обычно.
0: Какие у тебя планы на лето были, есть или теперь будут?
2: Я хочу слетать в Токио на концерт The Weeknd.
0: The Weeknd в Токио, ага. Да. Так, ну это когда будет, в каком месяце?
2: В сентябре.
0: Возможно. До сентября у тебя еще будет шикарная возможность поплавать на крутом круизном лайнере. Ну, для этого нужно, естественно, победить в нашем греческом сезоне проект «Билеты в лето», где прямо сейчас ты попробуешь попасть в большой финал. Для этого просто нужно выбрать палубу и одну из 10 кают, куда бы ты заселился. И главное, не попасть в уже занятые. Понимаешь?
2: Mm-hmm. Ну, да.
0: Я конечно. Тебя слушаю, выбирай свое место.
2: Так. Ну, пусть будет вторая палуба.
0: Вторая палуба.
2: И, так, десятая каюта.
0: Вторая палуба. Второй ряд, десятое место, да?
2: Ну, или второй этаж, десятая комната.
0: Хорошо. Ну, скорее палуба. Давай посмотрим, попадаешь ли ты в наш финал.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Welcome, Костя. Да, пока еще все это дело очень легко решить и попасть в свободное место, но дальше будет сложнее. Тебя же я поздравляю, 19 июня, слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Парни будут рандомайзером выбирать человечка, которому позвонят, а он, в свою очередь, должен будет назвать кодовую фразу, какую они придумают рандомно. Вот. И, естественно, море счастья, море эмоций, возможно, именно от тебя. Договорились?
2: Окей. Да.
0: Все, я тебе желаю крутого четверга, ты в большом финале, ну а мы продолжаем DJ Smash Bambi немедленно.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: как-то даже загрустилось немного, пока слушали не лето, Someone Like You здесь в эфире Love Radio. Но ничего, будем разгонять атмосферу и добавлять хороших эмоций до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Грустить не время точно. До конца этого музыкального отрезка послушаем Ocean Drive. Это легендарный Дюк Дюмон и Риана, Джей-Зи будут не менее легендарные суперзвезды мирового масштаба. Их Umbrella. Я же Макс Фабиан, на этом попрощаюсь с тобой. До завтра. Услышимся и увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Крутого тебе дня.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: столице 16 часов. Love
1: News. В Макси появится бесконтактная оплата. Власти могут разблокировать иностранные сервисы. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне смогут совершать покупки через Макс, рассказали в пресс-службе платформы. Сервис бесконтактной оплаты будет разработан при помощи национальной системы платежных карт и будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения. Доступ к услугам дополнительно защитят биометрии пользователя. Для совершения транзакций достаточно сформировать персональный QR-код в сети и показать его кассиру. Операторы связи обсуждают разблокировку иностранных ресурсов, недоступных в России за нарушение местного законодательства. Как пишет РБК, есть сервисы, которые не попали под ограничения со стороны Роскомнадзора, но решили не работать в нашей стране, например, Netflix и нейронные сети. В Москве 1 июля состоится товарищеский хоккейный матч между Россией и США. Об этом заявили в Американской торговой палате. Встреча будет приурочена к 250-летию штатов, лидер которых Дональд Трамп в марте прошлого года поддержал идею главы нашего государства Владимира Путина организовать встречу между спортсменами, выступающими в НХЛ и КХЛ. Последняя известная игра между командами состоялась 26 декабря 2020 года в рамках молодежного чемпионата мира. Тогда сборная нашей страны победила со счетом 5-3. Ученые выяснили, что вкусы вейпов по-разному вредят здоровью. Ароматизаторы оказывают отличные друг от друга реакции на ДНК. Так, опаснее всего электронки со смешанными ароматами. Они меняют 65% генов. На втором месте оказались фруктовые жидкости, сладкие и мятные на третьем. Фанатка «Симпсонов» воссоздала кухню из любимого сериала. Американка настолько любит ситком, что решила в точности повторить у себя дома знаменитое пространство. На ремонт ушло 3 месяца. Девушка подбирала каждую деталь от плитки и ручек для шкафов до известных занавесок с кукурузой. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Прекрасного тебе дня.
0: Здравствуйте всем, говорю я, Александр Ушаков. Занял место за пультом в студии Love Radio на ближайшие 4 часа. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» у нас прямо по курсу, но в этом часе мы наслаждаемся музыкой. На старте «By India», «Хчо» и мод «Шаде» прямо сейчас.

0: Yeah, Don Diablo, LJ, UFO в эфире Love Radio только что, где далее мы разберем другие треки этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А в его финале я себе напомню диджей Сикатой, румынская певица Минелли Yesterday. Чуть ранее Tame Impala и Jenny Dracula. Ну а сразу после рекламы Teddy Swims, Mr. Know It All. Радио, саундтрек твоей любви.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: «Цветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: из Monkey Asia с треком «Лети» в эфире Love Radio только что, где далее расскажу, как закончится этот час и что будет следом.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы о себе напомнит Кирилл Лирик, Don't Go Mad. Шведская певица Ларин тоже будет здесь. Is It Love? Ну, а точку поставит диджей румынский уже Сикатой и не менее румынская певица Минелли треком Yesterday. Сразу после новости и вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rk. Или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.

0: Имеется 17 часов. Love
1: News. Россияне смогут заказывать американские товары. В Китае создали необычный препарат для помощи при инсульте. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Граждане нашей страны снова могут получать товары из США. Об этом сообщают ведомости. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2020 года. Процесс осуществляют транзитными рейсами через третьи государства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума обсудил с представителями концерна «Калашников» и компании «Семаргл» возможность создания производства высокотехнологичной робототехники в Подмосковье. Участники встречи отметили значительный рыночный потенциал. Этому способствует сосредоточение в регионе крупных складов и логистических центров, которые нуждаются в умных системах, автоматизированных складах и роботопогрузчиках, ускоряющих обработку грузов и заменяющих ручной труд. Создание новой площадки в Московской области позволит Подмосковью получить новые высокотехнологичные рабочие места, а производителю приблизиться к основным заказчикам. Стало известно, чему россияне хотят научить кошек. В топе запросов – говорить, давать лапу, сидеть и лежать по команде, а также приносить игрушки или тапочки. Это выяснили аналитики Яндекса к Международному дню объятий с пушистыми. При этом пользователи часто интересуются, как избавить питомца от привычки ходить в туалет в неподходящих местах, кусаться и царапаться, а еще портить мебель и обои. В Китае создали спрей для носа, который помогает при инсульте. Ученые разработали специальный нано-порошок, защищающий нервные клетки и снижающий объем повреждений до 80%. Это повышает шансы на восстановление и уменьшает риск осложнений. Технологию уже протестировали на животных, а клинические испытания с участием людей планируют начать в 2030 году. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Обо всех самых интересных событиях мира расскажу тебе ровно через час. Оставайся с нами. Прекрасного тебе вечера.
0: Вечер четверга. Отличное время, чтобы начать думать о выходных, ну или вообще о грядущем лете, которое только началось на этой неделе. Собственно, этим мы и займемся прямо сейчас в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Александр Ушаков, Юлия Белякова. Мы начинаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну что, друзья, скучали? Конечно, скучали. И мы тоже скучали, потому что время летит на самом деле быстро, но как будто бы хотелось еще быстрее. Итак, тема, которую мы сегодня с Юлей будем обсуждать, звучит следующим образом. Окрошка. Почему я говорил, что мы вот лето сейчас будем обсуждать? Потому что хочется вот поговорить о чем-нибудь таком летнем в плане еды. Вот самый летний суп, на мой взгляд, окрошка. Ты тоже так считаешь? А, да, надо, наверное, вывести тебе микрофон, чтобы я...
3: Спасибо большое, я уже как бы тут изнамекалась. Можно дать рупор в эти руки вообще?
0: Ну, это привычка, понимаешь? Я что, работал тут один, вот.
3: Потом, я уже полгода тут
0: потом
3: сижу,
0: потом подсадили
3: Саша.
0: Тебя, я все никак не привыкну, понимаешь? Никак не привыкну.
3: По-хорошему говорят, быстро привыкают.
0: Задумайся. Ну, в общем,
3: все по стандарту. Начинаем, как обычно.
0: Оскорбление. Да. Нет, но это был оскорблемент все-таки, я считаю.
3: Это уже твоя интерпретация.
0: Да, ну, ладно. Так,
3: что там по супам?
0: Окрошка. Ну, согласись, что окрошка — это самый летний суп. Есть у тебя какие-то альтернативы окрошке?
3: Да нет.
0: Ну вот я тоже думаю, что окрошка — это вот прям то, что летом сам доктор прописал. Но ее существует огромное количество разных видов. Вот, например, есть на кефире, есть на квасе, есть вообще на минералке. И вот однажды Кристина Куманева просто повергла меня в шок, когда сказала, что она и у нее в регионе, я не помню сейчас откуда она, но у нее едят окрошку на уксусе. Это вообще что такое? Это как? Это с чем? Это что у вас там с животами творится, что вы можете вот так вот окрошку на уксусе есть спокойно? Вот. И поэтому у меня родился такой вопрос, и я думаю, что мы его сегодня будем обсуждать. Окрошка на чем, друзья мои? Самый приятный летний суп. На кефире, на квасе, на минералке или на уксусе. Вот именно такой пост появится в наших соцсетях. Поэтому ищите, обязательно находите и голосуйте, потому что в финале вечернего шоу сегодня мы должны поставить точку. Ну а прямо сейчас вот расскажи мне, как ты относишься вообще к окрошке?
3: Слушай, не простит меня лучший друг мой сейчас, так, если он это слушает, не дай бог, потому что я спокойно отношусь к окрошке по умолчанию. Я могу есть ее как салат. Мне не обязательно добавлять жидкость. Я вообще не понимаю, почему общество так любит супы. Они же странные.
0: Почему странные?
3: Ну, потому что это в какой-то жиже... Жиже. Плавают овощи.
0: Настолько не любишь супы, что даже говорить о них противно,
3: да? Ну, честно говоря, не очень приветствую.
0: В какой-то жиже плавающие овощи. Но смотри, я тебе так скажу, как сын медиков. Меня так научили, что если ты ешь постоянно что-то такое вот твердое, то желудку тяжеловато это все перерабатывать. Нужно разгрузочный день устраивать.
3: Пей больше воды.
0: А разгрузочный день, ну, либо пить больше воды, либо есть суп. Когда тебе хочется есть, ты просто ешь суп.
3: Но он же не насыщает. Он же
0: именно.
3: Очень быстро.
0: Вот там, это и есть разгрузочный день.
3: Так а калорий-то в нем, извините, сколько? Получается, это недальновидно есть супы.
0: Я не знаю, сколько калорий в супах, но вот я тебе так скажу, в окрошке их немного. Вот, потому что я окрошку могу есть литрами.
3: Так калории не определяются по тебе, Саш.
0: Последняя история, которую сброшу. Вот у меня родители были в саду. Я приготовил окрошку, думаю, они придут вот и будут приятно удивлены, что вот я окрошку приготовил. Но я приготовил недальновидно, что-то 5 литров там была кастрюля. В общем, пока их не было, там, а их не было часа 3, я съел всю кастрюлю. Вот такой вот...
3: Ты такой хозяйственный.
0: Такая история, в общем. Поэтому...
3: Я дико извиняюсь, в саду не скучным, типа...
0: В смысле? Нет, но это у нас сад был. Вот мы жили в квартире и живем до сих пор там родители. А есть еще сад, участок.
3: Дача ты имеешь в виду?
0: Ну какая дача? Дача? Так, я пошел, в общем, объяснять Юле, чем дача отличается от сада. А вы, друзья мои, пишите обязательно. У нас есть Макс по номеру телефона 8-915-300-106-6. И другие соцсети. Залетайте, смотрите, чекайте и обязательно отвечайте на вопрос, на чем же все-таки окрошка, главное летнее блюдо, должна делаться.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире «Лав Радио».

0: Аверти, трек «Газ», только что в эфире Love Radio, и вот мы тоже газуем.
1: Колонка редактора.
0: А все почему? Да потому что она, как она просила меня объявлять себя, красотуля, появилась в эфире Love Radio, редактор вечернего шоу Ольга.
2: Да.
0: А, ну что, Оль, поговорим о твоем любимом супе.
2: Уже знаешь, что я отвечу.
0: Итак, просто Оля говорит, меня хлебом не корми, а крошку мне налей. В любом виде, я, говорит, ее готова есть, просто только так. Закидываю в себя на любом вообще, на кефире, на уксусе, мне все равно. Вот этот салатик струганите по-быстрому и залейте.
2: Струганите, какое подходящее слово.
0: Кефиром, говорит, я готова.
2: Нет, нет. Ну, я как бы скажу свое непопулярное мнение.
0: Давай.
2: А крошка — это фу. Ну, я...

0: крошка, вот настоящая летняя, должна быть на кефире, на минералке, на квасе, на что-то, на чем там еще, на уксусе, или вот ваши варианты. И вот пишет Анастасия: здравствуйте, у нас едят на кефире и с селедкой вместо колбасы. У меня аж глаза наверх так болезли, я думаю, как с селедкой, ну это вообще, я думаю, что-то вообще непонятное. И тут на помощь мне приходит, пожалуйста, вот вам, значит, историческая справка, которая меня очень сильно удивила и в то же время объяснила вот комментарий Анастасии. Вы знали, что оказывается, вот эту вот самую селедку, есть такой, правда, слух, но это непроверенная информация, но как будто бы ему можно верить. Первоначально окрошка была едой бедняков, ну, естественно, которые мелко рубили доступные овощи, репу, лук, редьку, и заливали их квасом или огуречным рассолом. Как вам такой вариантик? Тоже неплохо, да? Вот. И известна популярная легенда, что рецепт супа придумали волжские бурлаки. Им выдавали сушеную рыбу и квас в качестве платы за тяжелый труд. Бурлакам было нечем жевать жесткую воблу, поэтому они стали вымачивать ее в квасе, а позже добавлять туда овощи. Поэтому теперь вот в свете этой легенды комментарии Анастасии, конечно, не выглядит как что-то странное, потому что вполне себе, если бурлаки размачивали рыбу, значит, в квасе, то почему бы туда действительно не добавлять эту самую селедку? Хотя, конечно, пробовать я не буду такой. Я привык к классическому варианту. Но, чтобы вы знали, вот тут вот тоже написано, что в кулинарной книге Николая Осипова, значит, написано, что нужно разные жаркое, вот это разное жаркое из разных видов мяс, крошить вместе с луком, огурцами и сметаною, и заливать все это квасом. Вот это делали уже в богатых домах. Тут мясо птицы, знаете, какое было? Индейка или тетерев. Вот так вот, друзья мои. Так что, если хотите на элитном поесть окрошечку, пожалуйста, сделали жаркое из индейки или тетерева, вот, нарезали мелко, добавили туда, значит, лук, огурцы, сметану сверху, и все это квасом залили, ну, и яйца еще, конечно же. Вот, и вы поели окрошку на богатом. Ну, вот так вот, друзья. Поэтому что, давайте двигаться далее, но я напомню, номер телефона 8-915-300-106-6, канал Макс и другие соцсети, пишите обязательно, на чем же вы настаиваете вкусную окрошку летом.
1: За 3 летних месяца можно успеть пройти 920 тысяч шагов, 74 раза сходить в офис, 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
1: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
2: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
3: Реклама. Жареные, вкусные семечки Джин.
4: Знаем, любим и едим.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Skytech и трек Silence в эфире Love Radio только что. Ну а далее мы снова возвращаемся к нашему любимому блюду под названием окрошка. Сегодня мы говорим о том, какая

0: Канада, BTS, трек Swim в эфире Love Radio. Кстати, завтра вполне возможно эти ребята смогут вернуться на первую строчку чарта Big Love 20, потому что с 6 до 8 мы будем подводить его итоги. Мы — это я, ваш покорный слуга, и, собственно, вы. Все, кто голосовал, и все, кто будет меня слушать. Ну а прямо сейчас возвращаемся к вашим комментариям и главной теме вечернего шоу. Окрошка на чем? Считается самым главным летним блюдом. Я смеюсь, потому что я смотрю в глаза нашего редактора вечернего шоу Оля. Она просто здесь уже, не знаю, весь воздух съела мне с мыслью о том, что окрошка — это плохо. Это, как она говорит, фу. А я вообще не понимаю таких людей. И вот я ей об этом говорю, она мне говорит: окрошка, фу. Я говорю: я тебя не понимаю, мы ругаемся, а потом я выхожу в эфир. Вот так как-то у нас проходит работа, поэтому давайте почитаем, значит, ваши комментарии. Вика пишет: окрошка хороша на кефире и... Айране. Это молочный тоже, это типа кефира. Но на айране, кстати, никогда не пробовал, но слышал, да, что говорят очень хорошо. Так, Татьяна пишет, что на минералке многие делают, но в окрошку селедку и с кефиром, и бегом в тайную комнату. Ну да, да, надо быть аккуратным. Я единственное, что на минералке многие делают. Тань, а ты-то как вообще к окрошке относишься? Ты на чем делаешь? Вот что мне интересно. Сама-то ты как ее ешь, если ешь? Андрей пишет: окрошка должна быть на квасе, и желательно квас должен быть хлебный, домашний. Вот, наконец-то! Уже многие писали, на самом деле, просто Андрей был первым, кто это сделал. Квас, друзья мои, вот самый главный ингредиент окрошки. Он должен быть не магазинный, то есть не покупной, не сладкий. Он должен быть не сладкий. Есть разные способы приготовления кваса, вот он должен быть абсолютно не сладкий. У меня мама в свое время делала квас на чайном грибе. Это вообще что-то с чем-то было. Но он был вкусный, он все равно был сладкий. Вот. А потом мама делала на хлебе, как полагается, и он уже был не сладкий, и он идеально подходил для окрошки. Так что если вы хотите сделать вот прям настоящую вот эту вот классическую окрошку, это должен быть квас не сладкий и желательно сделанный по исконно русским рецептам. Да, правильно. Вот этот вот хлеб заливаете, там дрожжи, по-моему, если я не ошибаюсь, оставляете все на какое-то время, и потом у вас появляется этот квас. В общем, в любом случае, рецепты в интернете есть. Такие вот комментарии к этой минуте, буквально через пару минут продолжим их читать, а вы пишите, потому что за них мы сегодня и, как обычно, даем крутые призы.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».

0: Моя Мишель на малиновой луне только что в эфире Love Radio. Возвращаемся в студию. Слава богу, пришла Юля Белякова, но она ничего не смогла сделать.
1: Если честно, что?
0: Она слышала. У нас тут скандалы уже идут. Мы просто воюем за окрошку. Я понимаю, вообще не то, за что нужно прям бороться, но Оля борется.
1: Когда Саша в прошлом выпуске сказал, что у них тут баталии с нашим редактором вечернего шоу, он вообще не обманул.
0: Ты думала, я шучу, да? Нет.
1: Ну, я думала, что ты преувеличиваешь несколько «нет». Я думала, сейчас будет драка.
0: У меня голос садится, потому что приходится кричать. Тут, понимаешь?
1: Конечно, я на оба уха немножко оглохла сейчас.
0: Так, ладно, все, давай почитаем комментарии и обсудим. Вот Константин пишет, значит, на чем... вопрос такой, на чем нужно делать окрошку летом, чтобы вот она была настоящей? Сан Саныч, пишет Константин. Ну и вопрос, какой кефир, какая минералка, какой уксус? Квас и точка. Кто вообще минералку с уксусом придумал? Извращение какое-то.
1: Ну да, кефир, конечно, очень органично. То есть минералка не катит, зато кефир, кисломолочка с яйцами и что там еще?
0: Да почему? Нет, а почему нет?
1: Ой, я, кажется...
0: разные есть блюда, где разные сочетания продуктов дают интересный вкус.
1: Я тебе просто напомню, что мы несколько месяцев назад в эфире обсуждали пирожное картошка, которому ты не давал права на существование.
0: А ты видел, сколько рецептов? Посмотри, она теперь уже и против тебя, и против меня, потому что она картошку тоже не любит. Ну, давай не будем вот разветвление делать. Ладно, окрошка идеальная. Вот на чем для тебя? Я понимаю, что ты ее не особо любишь,
1: я
0: но вот на чем?
1: Я вообще спокойно отношусь.
0: К любой?
1: Я могу поесть. Ну, с кефиром я ее никогда не
0: так,
1: буду есть.
0: С минералкой?
1: Нет.
0: Ну, с... На либо... уксусе, наверное, тем более.
1: Либо на квасе, либо просто как салат.
0: Все.
1: Я еще оттуда, если убрать картошку и редиску, вообще потрясающе.
0: Да, если все ингредиенты убрать и оставить квас, вообще прекрасно. Просто ложкой похлебаю.
1: Я не люблю квас.
0: Не любишь квас?
1: Ну, нет.
0: Господи, да
1: можно
0: кого мне дали
1: зеро залить?
0: Колу зеро. Это русская женщина говорит. Все, я увожу ее из эфира. Друзья, новости в следующем часе. И мы продолжим ругаться. Но если вы напишите свои комментарии, мы будем их читать. Поэтому пишите, спасите меня, пожалуйста. Мы будем ругаться сейчас за эфиром. А все, виновата окрошка. Потому что главная тема сегодня — окрошка на чем должна быть, чтобы она считалась идеальной. Присылайте свои варианты ответов по номеру телефона 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Обязательно все почитаем совсем скоро.
2: Лавра Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: И тогда... Заперед на своем видео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Жизнь прекрасна.
6: Жизнь прекрасна.
5: В эфире Love Radio.

0: Москве, 18.00. Love
1: News. Контроль за ростом цен на продукты усилят. Соцсети захватил новый ИИ-тренд. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательнее следить за ростом цен на продукты, в частности, посредством регулирования стоимости продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Как выяснила парламентская газета, мера поможет быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины. В России появится ИИ-ассистент для предоставления услуг населению, заявили в Минцифры. Как отметил глава ведомства Максуд Шадаев, сервис разрабатывают на базе госуслуг, он станет первой подобной экосистемой в мире. Безработица, находящаяся на исторически низком уровне, обозначает, что компаниям не хватает людей по многим направлениям. Потому ситуация на российском рынке труда остается сложной. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Он также связал кадровый дефицит с общим состоянием экономики и отдельно выделил рост платформенной занятости. Меган Маркл показала новые снимки дочери от принца Гарри. Скорее смотри фото пятилетней красотки на стильном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». В эфире Love Radio стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту в нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. Категория 18+. В сетях набирает обороты новый тренд от нейронок. Люди генерят стильные портреты в стиле 60-х. ChatGPT превращает обычное селфи в сюрреалистичную картину за пару минут с удлиненными пропорциями, гротескными аксессуарами и ретро-палитрой. Пользователи загружают в ИИ снимки себя и питомца, вставляют промпт и получают портрет, словно его написал художник из Ривьеры. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.
0: Нет, вы представляете, что случилось? Они сплотились. Они теперь вдвоем против меня одного. Я уже не знаю, мне надо этого, соведущего третьего какого-нибудь, чтобы для равности. А то что? Сидите вы тут вдвоем, на меня одного накинулись, главное, и уже все.
1: Я считаю, что Оля — это экспрессивная часть, я рациональная.
0: А я сочетаю в себе и то, и другое. Я понял.
1: Ничего, ни того, ни другого.
0: Ну вот опять оскорбление.
1: Это тебе алаверды.
0: За что?
1: За начало прошлого часа.
0: Я вообще ничего такого не сказал. Ты меня унижаешь, как обычно. Так, сейчас люди, кстати, так и будут писать. Почему опять Белякова унижает Ушакова?
1: Так ни разу не писали.
0: Начнут, когда-то должно начать.
1: Хватит своих друзей. Хватит друзей просить.
0: Так, ладно, все, давайте вернемся к теме. Сегодня у нас тема окрошки. Я знаешь, что подумал? А было бы неплохо, если бы мы действительно вот брали и готовили прямо в моменте эфира, когда у нас кулинарное вечернее шоу. Да я бы готовил. Я бы приготовил окрошку, вообще не вопрос. Там готовить тем более нечего. Там быстро нарезал все, измельчил, вот залил квасом и все. И в конце мы пробуем и делимся как бы своим... Вот, ну, мне кажется, это нормально было. Помнишь картошку, вот мы
1: хорошо
0: тогда обсуждали? Ты могла бы картошку
1: будешь
0: сделать.
1: Только ты. Да
0: нет,
1: почему?
0: Так мне не нравится. Надо, чтобы умеющий человек готовил. То есть, если ты, например, знаешь, как готовить картошку, я не знаю, мне это неинтересно.
1: Вообще, ты спрашивала рецепт. Просто лень ее готовить, это разные вещи.
0: А ты мне скинула?
1: Нет.
0: Ну и все.
1: Так он мой авторский.
0: Ну...
1: Авторский рецепт этой окрошки у тебя есть?
0: Вообще есть, на самом деле, но он уже не авторский, потому что здесь вот как раз об этом и написали. Вот мне нравится комментарий от Анастасии, Настя пишет. Мы сегодня спрашиваем, на чем вообще нужно готовить окрошку, чтобы она была по-настоящему вкусной, вот этой классической окрошкой. И пишет Настя, а я люблю окрошку на молоке с добавлением горчицы. Очень вкусно. Здесь вот попадание в мой авторский рецепт, но он не авторский на самом деле, именно горчицей. Потому что если в квас, вот на окрошку на квасе, да, добавить горчицу, прям очень кайфово. А еще если хрена чуть-чуть туда, прям она такой становится, ну прям супер вкусный. Ваши глаза вот эти уберите от меня, пожалуйста. Я вижу реакцию по глазам. Мне не надо вот это все.
1: Это страшно.
0: Я делюсь со слушателями.
1: Слушай, а помнишь, у меня же есть списочек, короче, в телефоне, куда я странные гастрономические сочетания записываю.
0: Да, помню,
1: мне кажется, молоко, горчица и окрошка, это достойно. Анастасия, я вас поздравляю. Я не знаю, что у нас там призы есть, нет сегодня?
0: Вообще есть,
1: я
0: кстати.
1: Закашлялась аж.
0: Ну, понимаю, там...
1: Вот, в общем, я запишу это, потому что молоко...
0: Настя тебя повергла в шок. Только запиши правильно, окрошка на молоке с горчицей. А то сказала молоко, горчица, окрошка. Это не так работает.
1: В смысле от перемены местослагаемых, Саш?
0: Андрей пишет, очень вкусно получается на сметане, и залить это все водой. И добавить лимонной кислоты. У нас понесло вообще. Сейчас мы таких вам рецептов.
1: А нет такого ощущения, что мы просто стали играть в игру, кто кого переплюнет просто.
0: А давай вот в эту игру тоже сыграем.
1: Кола Зеро, я пока выигрываю.
0: Да ну это ерунда. Никто. Ну что это за окрошка на Кола Зеро? Это просто.
1: Уксус, то есть.
0: Нет, на уксусе я тоже не ел. Я тоже не знаю. Ну на квасе это другое дело.
1: А на коле ты ел?
0: На.
1: Ну, вот видишь, а для меня точно так же удивительно. Нет, на кефире. Ну,
0: вот
1: то есть рандомный,
0: сейчас? Подожди,
1: ну, мы рандомный напиток берем.
0: Ты серьезно хочешь сказать, что ты можешь вот сделать на коле, на зеро, окрошку и съесть?
1: Я могу.
0: И съесть.
1: Сделать вообще без проблем. Но я и на кефире не буду ее есть. Я не понимаю, как это сочетается.
0: Не понял. Так, ладно, последнее от Светланы сообщение почитаем. Окрошка только с квасом, хотя квас вообще не пью. С детства не люблю его вкус. А вообще есть много очень вкусных летних супов. Щавельный, крапивник и ботвинник. И свекольной ботвы.
1: Кстати, да. У меня мама очень вкусный суп из крапивы делает. Очень вкусный.
0: Из крапивы даже?
1: Да.
0: Это тоже летний,
1: да,
0: считается?
1: А я не помню, горячий он или холодный. По-моему, его и так можно есть.
0: Обалдеть. Чего только нет. Ботвинник звучит как фамилия. Крапивник. А, ну вот это и есть.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: это,
1: мне,
0: да,
1: кажется, понятно, он и есть. Щавель он же кисленький.
0: Нет,
1: на любителя.
0: Нет, в супе он прям хорошо. Я его тоже ел, я думал, что он такой будет. Но нет, нормально, он там вода разбавляет. Все, это кулинарное шоу, значит, «Жизнь прекрасна», друзья. Мы продолжаем собирать ваши комментарии. Буквально через несколько минут к вам вернемся и продолжим их читать. А вы пишите. Номер телефона 8-915-300-106-6, канал «Макс» и другие соцсети.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире «Лав Радио».

0: так же просто, как и в окрошке, которую мы сегодня обсуждаем в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». И, собственно, возвращаемся к этому обсуждению. На чем она должна быть, чтобы вы точно могли сказать, что это вот настоящая окрошка. Анастасия просит меня очень сильно прочитать ее комментарий, пока она в машине. Говорит, я опять выйду, все прослушаю. Поэтому читаем, что пишет Анастасия. Родители делают на кефире и на селедке, но в тайную комнату почему-то не бегают. Видимо, привыкли. А я, если ем окрошку, то на говядине. Колбасу не люблю. И на квасе, хотя квас тоже не люблю. Поэтому окрошку ем очень редко. Для меня летний суп — это горячий борщ даже в жару.
1: Вот я только с этим, скрипя душу, соглашусь.
0: С чем? С борщом?
1: Ну, борщ еще куда ни шло. Хотя я все еще не понимаю прикол супов априори. Ну, то есть в целом, что это за течение такое. Но...
0: Хорошо, чем борщ отличается вот от окрошки, скажи мне? Почему борщ, да, а окрошка нет?
1: Ты серьезно сейчас этот вопрос?
0: Конечно,
1: задаешь?
0: Мне
1: потому что там
0: интересно.
1: Сочетаемые овощи что между собой.
0: Где
1: и его ничем не заливают.
0: Где таблица там... вот сочетаемых овощей?
1: Это невозможно. Ну, так мне принято.
0: Принято. Где-то там, где-то вот в стране единорогов.
1: Ну,
0: видимо.
1: Слушай, ты не будешь же сочетать малосольные огурцы с кефиром?
0: Легко.
1: А вот это ты сейчас просто для провокации говоришь.
0: Подожди, нет, я тебе даже могу рассказать историю.
1: Я уверена, что хочу. Это будет история.

0: притянул огурчики.
1: За уши сейчас.
0: Какая разница? Какая разница? Есть огурцы, есть, есть. Кефир есть, есть. Все. Какие? С меня взятки гладкие. Ты сказала нет, я сказал да. Я победил. Это 3-0 уже сегодня, поэтому потихоньку лидируем, друзья мои. Я веду. Мне очень важно, вас двое. Вы тут наехали на меня. Так, ну что, давай еще один какой-нибудь комментарий почитаем. Вот Саша пишет: окрошка только на квасе и сметана. Видишь, в квас сметану добавить, вот тоже хорошая история. Да. Окрошка будет летняя, вкусная. Ты уже смирилась, решила, вообще не буду спорить больше.
1: А ты на меня давишь.
0: Никто тебя не давит. Окрошка на пиве, пишет Андрей.
1: Ну вот это тоже, ну вот это просто из ниоткуда. Ну, типа на вине давайте сделаем.
0: Ну не, на вине это жестко, потому что вино само по себе тяжелое, понимаешь? Пиво, оно легкое.
1: Да всего лишь дрожжи.
0: Ну... как хлеб, понимаешь, как хлеб. Вот, поэтому окрошка на пиве, наверное, это хорошо. Но много не съешь, мне кажется. Там, как я, не получится навернуть. Хотя, не знаю, Андрей вот может поделиться своими этими историями. Может быть, Андрей вот делает действительно на пиве и нормально ест.
1: Я все еще считаю, что мы рандомные напитки перечисляем и почему-то считаем, что это норма в сочетании с салатом.
0: Но у нас голосование все равно идет. И вот там пока люди говорят, что на квасе. Самый популярный ответ на квасе.
1: Ну, еще куда ни шло.
0: Все, друзья, продолжаем голосовать, продолжаем присылать комментарии. Мы за лучший сегодня с Юлей выберем в следующем часе счастливчика и подарим классный подарок, а пока будем все читать с удовольствием. 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Чекайте обязательно и пишите.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Лав Радио.

0: и Sabrina Carpenter с треком Bring Your Love. Ну, вряд ли они хоть раз в жизни своей пробовали окрошку, о которой мы сегодня говорим в вечернем шоу «Жизнь прекрасна», а зря. Потому что блюдо-то это... Вообще, на самом деле, иностранцы приезжают, вот помните вот эти шоу, где им дают попробовать русское блюдо, типа холодец? Вот приходил ко мне америкашка Дэнни, и мы с ним тоже про холодец говорили, он говорит, вообще не понимаю, что это. Вы берете мясо, заливаете его каким-то раствором, он мерзнет, и потом вы это едите. Зачем? Чем вам мясо просто так невкусно? Ну как вот иностранцам объяснить, а? Чем вот, почему вот мы это любим, а? Ну вот я сам не знаю, почему мы это любим, честно говоря. И вот с окрошкой то же самое. На чем же все-таки ее нужно делать, друзья мои? Вот из чего? Вот, например, Алена прислала замечательнейший просто ответ. Она говорит, окрошка, но просека из клубники. Как вам такой вариант? Это, конечно, вообще не окрошка. Ален, будем честны, ты просто шампанским захотела залить клубнику. Почему бы нет? Почему бы нет? Жалко, что это не окрошка. Так, что у нас здесь? Я вместо редиски добавляю дайкон и готовлю на кефире с добавлением сметанки, пишет Танюша. И в целом как будто бы хорошо звучит, да? Потому что молочное к молочному, дайкон... Это редька, а, кстати, редька же, да, редис, ну, вроде бы тоже. Ну, в общем, вот когда в старые времена готовили окрошку крестьяне, они именно редьку добавляли в это блюдо и заливали ее квасом, поэтому очень даже хорошо. Так, Танюш пишет, я вас сейчас слушаю и готовлю огурчики по-корейски. Ух ты, интересно, это как? Вот тоже рецепт захотелось узнать. Что у нас еще здесь? Елена пишет, никогда не ела окрошку, а мне 54. Ничего себе. Не люблю я окрошку, пишет Елена, но после вашего сегодняшнего эфира с бурными дебатами, уверена, окрошка, скорее всего, с квасом войдет в мое меню. Так, ну что, Елена, значит, давайте договариваться таким образом. Вы пробуете окрошку на квасе. Потом пишите, значит, в наш канал Макс. Окрошка великолепна. Это лучшее, что я пробовала в своей жизни. Вот прям так вот. Я бегу к Оле, привожу ее к монитору, показываю, говорю, смотри, человек опытный. Уже столько всего попробовал. А вот окрошку попробовал, и все, и тоже вкусно. И все. И мы побеждаем с вами Олю. Ее сейчас в студии нет, поэтому я могу спокойно об этом говорить, не опасаясь за свою жизнь. Поэтому, друзья мои, продолжайте присылать ваши комментарии. 8-915-300-106-6, канал Макс, другие социальные сети. Все смотрю, все гляжу. Обязательно постараюсь по максимуму интересные комментарии прочитать. Мы, кстати, за лучшую сегодня отдадим подарок в следующем часе, поэтому пишите.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым-золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Дали React, Switch Disco, Эл Хендерсон React в эфире Love Radio. Только что, где далее снова окрошечка наша любимая, дорогая. Вот, сегодня мы пытаемся разобраться, на чем же ее нужно делать, чтобы она была прям самой вкусной. На квасе, на кефире, на уксусе, на минералке, на воде с лимонной кислотой. Я не знаю, что лимонная кислота, звучит смешно. Так, ладно, давайте почитаем ваши комментарии. Вот мне очень понравилось, как здесь Алина... Она вообще решила пойти дальше. Ни слова мне не написала, но скинула фотографии. Как вы думаете, что на ней? Ну, конечно. Тут вот, видимо, какая-то загородная дача или что-то в этом духе. Столик вот этот, знаете, как положено, на улице, вот в беседке. И на нем вот этот вот тазик, в котором, как вы говорите, салат под названием окрошка. И рядом стоит бутылка белого, вот этого горького кваса, на котором и надо по традиции, по классике делать окрошку. И я смотрю на все это, и вот у меня прям, ну вот прям очень хочется все это вот вживую в студию, значит, прямо сейчас перенести и навернуть, потому что, ну, очень вкусно выглядит. Алина, я завидую тебе, вот просто белой завистью, как твой квас, который ты мне скинула. Так, ну что, Наталья мне, кстати, пишет, значит, что она уже три раза написала вариант ответа, а его еще не было. А, Наташа, я тебя удивлю, был, читал я, и не только твой вариант. Потому что Наташа написала, что с айраном нужно делать окрошку. Ну, в целом, мы уже сегодня согласились, что это необычно довольно-таки, ну, собственно, как и на кефире. Вот, поэтому приняли этот вариант ответа. Давайте еще что-нибудь почитаем. Вот, Николай нам прислал рецепт литовской окрошки, которая делается на кефире, но картошка вареная подается отдельно в горячем виде. Ну вот в Литве вот так вот. Ну, собственно, почему нет? Так, что у нас здесь? Угу. Ой, а Ирина вообще пошла еще дальше. Она говорит, я мешаю кефир и минералку, и пузырьки, чтоб были, и кислинка. А еще для насыщенности добавляю немного сметанки. Тут, конечно, жирноват все получается, но именно такую окрошку дети ждут весь год, как редиска появляется. Почему именно такое сочетание? А чтобы окрошка выглядела на высоте и... И пузо веселее, и вкус богатее. Все как надо. Чуть шипучести, чуть кислинки и чуть жирка. И лето точно не задержится с приходом. Слушайте, ну, друзья, ну, я смотрю, вот, слышите, да, у меня слюни прям текут, потому что так вы вкусно все это описываете, ну, прям невозможно устоять. Я сегодня тоже приду, буду делать окрошку, потому что хватит, все, сколько можно терпеть уже. Ну, я боролся с собой, видит Бог, не выдержал, все, под натиском ваших комментариев, этих вкусных, конечно же, я тоже сегодня сделаю окрошку. Ну, а вы продолжайте писать по номеру телефона 8-915-300-106-6, канал Макс, другие соцсети, будем выбирать победителя, может быть, даже в этом часе кого-нибудь выберу, тоже подарок отдам.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: DJ Ben, трек Hello в эфире Love Radio, где далее снова возвращаемся к вашим комментариям на главную тему вечернего шоу. Мы сегодня говорим про окрошку, на чем ее нужно делать, на квасе, на кефире или еще на чем-то, чтобы она считалась классической. И вот пишет нам Лилия, наконец-то добрался до ее комментария. Здравствуйте, дорогие! Окрошка идеально на курином холодном бульоне с добавлением лимонной кислоты, редиски и куриного филе вместо колбасы и много-много зелени. Во! Говорит Лилия. Ну, это вообще что-то с чем-то. Это прям полноценный суп какой-то уже. Это уже даже не окрошка. Это что-то, ну, очень, если честно, похоже реально на суп. Потому что куриный бульон, правильно? Правильно. Да, вот тебе, пожалуйста, куриное филе. Да, ну просто ты в суп, грубо говоря, добавляешь редиску, лимонную кислоту и много зелени. Ну, как-то без картошки, даже без огурцов. Странное, короче, в общем, сочетание. Но сегодня я узнал, что очень много рецептов к окрошке существует. И это прекрасно, друзья мои, потому что это прекрасный суп. Окрошка — это идеально русский салат, пишет Ольга, который упал в суп и стал национальным достоянием. И только мы, русские, можем есть его ведрами. Вот тут согласен, я его только так и ем. Вкусно хоть с квасом, хоть с минералкой и сметаной или с кефиром, смеется Ольга. Но это однозначно лайк, потому что абсолютно я согласен. И смешно Оля пошутила, и... всю правду рассказал. Так, давайте еще почитаем быстренько. Добрый вечер, пишет Елена уже. Окрошка на квасе — это традиционно, но я люблю на кефире. Еще прикольный холодный испанский суп гаспачо. Да мы сегодня только про него говорили, Оля приводила его в пример, говорит, вот в гаспачо все ингредиенты сочетаются, а в твоей окрошке, говорит, не сочетаются. Я говорю, да как не сочетаются? Говорит, ты не понимаешь ничего. Но в итоге поругались, ушла, все. Наталья пишет. Слово «окрошка» произошло от слов «О, крошка». Крошить, крошево — это главное. «О» — это все остальное. Квас, пиво, кефир. Главное, чтобы в тарелке была не одна жидкость. Шутка, Наталья. А, Наташ, хорошая шутка. Ничего я, правда, не понял. Но, видимо, надо с интонацией как-то читать. Я пока не смог понять, где здесь что. Но в целом, да, Наталья абсолютно права, потому что окрошка произошла от слов «крошить». И когда, я напоминаю, сегодня я рассказал историческую справку, крестьянские семьи делали окрошку. Все, что у них вообще было под рукой, они крошили. И потом, собственно, заливали квасом. Ну, вот такая вот история. Не знаю, за сколько правда, вернее, правда или нет, но за сколько купил, за столько и продаю. Эльмира пишет, давайте еще почитаем от нее и пойдем уже дальше. Мои родители едят окрошку с айраном или таном, а бывшая свекровь делает домашний ржаной квас, который пышет, пенится, и каждый год он у нее взрывается. Вся кухня в квасе. В коротком, кстати, есть еще и... В коротком... Непонятно. Ладно, есть еще и изюм. Тот разбухает и летит из кваса, как снаряды. Для меня все это, конечно, буэ. Но если добавить много зелени и сметану, получается прекрасный салат. Ой, все-таки мы от окрошки в сторону салатов смотрим. Давайте все-таки вернемся к окрошке. Буквально через пару минут я попытаюсь найти первого человека, которому отдам приз. Если у меня не получится, то в следующем часе мы обязательно это сделаем.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна.

0: Банга Ранга, как говорится. Где так говорится? Да в песне Дары, которая стала ей на Евровидении победительницей из Болгарии. Кстати, как тебе песня?
1: Замечательная. Как и все треки в эфире Лав-радио.
0: Молодец. Это ты сейчас хорошо. Просто программ-директор прямо сейчас в студии. Надо очень аккуратно отвечать на такие провокационные вопросы. Так, ну что, смотри, мы сегодня с тобой разбираем окрошку. Я бы прям сказал, вот прям разбираем. Потому что я сегодня столько всего узнал. Вот я только что читал комментарий, не помню уже от кого, от Елены. Она, знаешь, как написала?
1: Про куриный бульон?
0: Да.
1: Да, я слышала, очень вкусно звучит.
0: Да, вкусно вот звучит, потому что аппетитно. Так это суп, потому что обычный получается. Всегда же суп на бульоне каком-то делают.
1: А окрошка что? Мы с тобой начали с того, что окрошка — это летний суп.
0: Да, но... Черт, я сам себя закопал сейчас. Хорошо, ну просто окрошка — какой-то необычный суп. А здесь обычный. Ты делаешь куриный бульон, добавляешь куриное филе. Классика получается, да? Причем она даже не добавляет туда картошку.
1: Какая? Говорит... Подожди, ты много знаешь супов с редиской?
0: Ну вот это единственный нюанс. А зелень сверху накидать. И все. И все. Редис и лук. Это похлебка какая-то. Прям похлебка-похлебка, понимаешь? Как будто... Ну, в общем, ладно. Это единственная окрошка, которая меня смутила сегодня.
1: Это единственная окрошка, которая мне сегодня понравилась.
0: Ну, тебе понравилась.
1: Да.
0: Потому что это не окрошка. Это суп. Это обычный куриный суп.
1: Туда... Потому что я все еще не фанат супов, но это хотя бы как-то органично.
0: Туда добавь картошку, добавь сыр, например.
1: Какой сыр? Куда?
0: Плавленый, подожди. Плавленый. Убираешь редис, добавляешь плавленый сыр. Вот тебе сырный суп, понимаешь?
1: Саша, у тебя как вообще с гастрономическими предпочтениями? У тебя есть вкус?
0: Я люблю нестандартное, судя по всему. Так, ладно,
1: все. Насколько нестандартное?
0: Ну... Окрошку обожаю, вот я так могу сказать. Друзья мои, что я могу сказать еще? В следующем части мы обязательно продолжим изучать ваши комментарии, и мы выберем счастливчика, которому отдадим подарок. Юля лично выберет, потому что у нее уже есть какие-то свои симпатии, да?
1: Да.
0: Да. И все. И мы вручим подарок, но еще будут игры, поэтому внимательно следите после новостей, и сразу же мы начнем играть. Все это вечернее шоу «Жизнь прекрасна», скоро к вам вернемся.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав-радио.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Точное московское 19.00. Love
1: News. Между Россией и США построят тоннель. Стало известно, сколько станций планируют построить в Москве. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Москва и Вашингтон 5 июня подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив. Об этом сообщил глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ранее конструкцию предлагалось назвать «Путин-Трамп». Впервые о планах создать тоннель, который соединит Чукотку и Аляску, стало известно в октябре прошлого года. Инициатива может быть реализована менее чем за 8 лет. В подмосковных школах внедрят кибер-уроки. Такие занятия начнутся с 1 сентября в 215 образовательных учреждениях в рамках соглашения между регионом и Сбербанком. Документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор области Андрей Воробьев и председатель правления финансовой организации Герман Греф. Стороны планируют совместно разрабатывать образовательные программы и цифровые сервисы, реализовывать проекты по подготовке школьников к итоговой аттестации и повышать квалификацию педагогов с использованием искусственного интеллекта. Еще одним направлением сотрудничества станет обучение в сфере информационных технологий и кибербезопасности. В Москве до 2032 года построят более 30 новых станций метро, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Он также отметил, что в этом году для пассажиров откроют первый участок Рублёво-Архангельской линии от делового центра до бульвара генерала Карбышева. Костюм Мэрилин Монро купили за 33 миллиона рублей. Этот наряд от Кристиан Диор звездная блондинка носила во время медового месяца с Джоди Маджио. Отмечается, что лук стал самым дорогим лотом в рамках аукциона к юбилею актрисы. Также продали ее серьги, часы Фаберже, личную телефонную книжку и даже рентгеновские снимки. Общая выручка в рублях составила около 183 миллионов. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации ищи в нашем канале Макс и других соцсетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Итак, основные новости на сегодня все рассказаны. А вот что мы еще не успели, так это поиграть. Так что в ближайшие 60 минут у вас будет шанс забрать подарок. И не один, потому что мы также отдадим что-то крутое за лучший комментарий вечера. Поэтому давайте продолжать.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Но это не все новости на сегодня. Юлия Белякова, которая обычно убегает после этого времени, сегодня решила остаться со мной, поэтому мы ведем шоу дальше, друзья мои. И говорим про что?
1: Про кино. Вечер, ну ты же анонсировал. Нет, ну, про окрошку мы говорим. Сколько уже можно про нее говорить? У меня уже желудок прилип к спине, если честно.
0: Подожди, ты же не любишь окрошку. Я понимаю, я.
1: Я есть-то я люблю. Как это связано?
0: Хорошо, а вот мы сегодня весь вечер говорили про окрошку. Сейчас мы проверим психологическое влияние. А что у тебя на ужин сегодня будет? Что
1: курица
0: ты хочешь?
1: С гречкой.
0: Курица с гречкой.
1: Ну, логично, капуста.
0: Логично, да. Весь вечер говорить про окрошку и потом курица с гречкой. Ну, а чего бы нет. Так, ну что, хорошо, давайте почитаем ваши комментарии. На самом деле, я одного человека выбрал.
1: Ой,
0: и вручу ему подарок.
1: Очень
0: Но
1: хорошо.
0: Это не сейчас, да, это попозже мы будем делать. Вот, а потом выберешь ты, и, собственно, тоже мы вручим подарок. Значит, смотри, помнишь, я читал, что Лилия вот сказала, что окрошка идеальная на курином бульоне с добавлением
1: да.
0: лимонной кислоты, редиски и куриного филе вместо колбасы.
1: Да.
0: Так вот, она пишет: нет-нет-нет, картошка, огурец, яйца тоже прилагаются, все обязательно. То есть берем
1: это
0: состав
1: понятно,
0: картошки.
1: Да.
0: Ну, я-то думал, нет, я думал, вот в первом варианте, типа, редиску кинул.
1: Так не все такие читеры, Саша. Вот это мы берем, вот это мы не берем состав. Нет, ну было понятно, что на полном.
0: Ну хорошо, ладно, видишь, я не разобрался. Так, в Болгарии есть блюдо, пишет FDA, не знаю. В Болгарии есть блюдо таратор, кефир и огурцы. Поперчить и на жаре вообще огонь.
1: Кстати, что-то знакомое.
0: Да ладно?
1: Да, я не знаю, откуда я это знаю, но у меня сейчас ощущение дежавю. Но я не пробовала. И вряд ли бы осмелилась. А огурцы какие? Уточните, пожалуйста. Свежие или соленые?
0: Ну нет, свежие. Свежие, обычные огурцы. Так что окрошка на кефире тоже неплохо, но больше люблю с квасом и горчицей. И лодку сметаны. Это как? Это целая баржа такая приплывает сметаны.
1: То есть доминирующий продукт в этом блюде, да, сметана.
0: Из тарелки в лодку.
1: И пошел. Мне кажется, там еще какой-то ритуал должен быть, нам не рассказали.
0: Есть, есть, смотри. К этому блюду еще картошечка фри, потертая брынзой. А? Уже слюнки текут, да?
1: Это немножко хорошо, уже что-то есть. Это да.
0: И смотри, вишенка на тортик с пенным напитком. Просто ум отъешь. Вот мне нравится, знаешь, как FDA пользуется оборотами
1: да,
0: в русском
1: красиво.
0: Языке. Красиво, да. Вот прям... Прям хорошо.
1: Прям для тех самых людей, которые очень хотят есть.
0: Да, вот. Ну, слушай, вот это потертое, там, что он сказал, брынзы.
1: Брынзы, это вообще брынзы.
0: Ну, хорошо, ну что вы творите-то, а, с нами? Так, ну что, значит... Таня написала, что она давно не выходила в эфир. Вот я ее сегодня прочитала. Она говорит, очень рада окунуться в радиоволны. Спасибо, слушаю вас всегда. Когда дома кручусь на кухне, первый раз решилась написать. Таня, пиши чаще. Мы с удовольствием будем читать все, что ты пишешь касательно главной темы. Ну, в общем, вот такие вот комментарии, друзья мои. И забегая вперед, уже предупрежу, что да, Юля была права. Совсем скоро мы с вами будем играть в игру «Киновечер». Это буквально через пару минут. Поэтому, единственное, что напомню, номер телефона нашего канала «Макс», потому что я именно там буду ждать ваши правильные ответы. Еще раз. 8-915. Я смотрю на Юлю, она подхватит, а она не хочет.
1: Нет, я знаю последние 4 цифры. Давай.
0: 8-915-3-0-106-6. Все, вы услышали телефон, поэтому давайте, готовьтесь. Совсем скоро будем с вами играть.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Биберекс и Faithless New Religion в эфире Love Radio, где далее он самый.
1: Киновечер.
0: И как я уже сказал, сегодня мы играем вместе с Юлей, поэтому у нас новый подход. Прямо сейчас Юля будет задавать мне вопросы, и я буду отвечать, но сначала, естественно, для всех поставлю мелодию из киношедевра, который мы сегодня будем разбирать. Итак, поехали. Поехали.

0: дела.
1: Итак, вопросы от Юлии, поехали.
2: Ну, это явно русскоязычный что, фильм или сериал?
1: Прикинь, я бы сказал, нет, это зарубежная, американская песня такая.
2: Просто ты ее через нейронку перевел?
1: Да, на русском.
2: Чтобы усложнить задачу.
1: Чтобы было сложнее, да. Нет, на самом деле, ты права абсолютно, конечно же, это русскоязычный сериал.
2: Сериал?
1: Да.
2: Он больше для тех, кто любит поплакать, или для тех, кто хочет весело вечер провести? Это комедия или...
1: Я бы сказал, что, наверное, второй вариант больше. Для тех, кто хочет повеселиться немножко.
2: Угу. А песня звучала когда-то в эфире Лав-Радио?
1: Возможно, но не берусь говорить, скорее всего, нет.
2: Хорошо, хорошо, давай по-другому. А исполнительница этой песни когда-нибудь была в эфире Лав-Радио в качестве гостя?
1: В эфире Лав-Радио исполнительница этой песни в качестве гостя была.
2: Ну как вот вам именно... это поможет, мы не знаем.
1: Именно вечерним шоу «Жизнь прекрасна». Кстати, нет, это хороший вопрос, мне понравилось. Вот, поэтому, друзья, все, мы подсказали с Юлей максимально, поэтому теперь осталось только напомнить, что нужно написать в наш канал «Макс» по номеру телефона 8-915-300-106-6. Натренировал. Все.
2: Как будто бы мы какой-то розыгрыш проводим, и мне надо самый первый сказать.
1: Быстро, да, сказать. Все, вы слышали телефон, поэтому пишите. Буквально через пару минут мы вернемся и объявим итоги.
3: Киновечер.

0: какую-то. Да,
1: нет, кажется, знаешь, в острую, актуальную.
2: Да, в острую. Очень. Больная то точно нет, потому что покрошка — это всегда хорошо. Так, ну что, значит, вернемся к нашей игре «Киновечер». Я принес вам вот такую мелодию сегодня.

0: Киновечер.
1: А, ну что ж, друзья, возвращаемся к нашей игре «Киновечер». Мы с Юлей тут уже посмотрели ваши комментарии ответов и, собственно, пришли к тому, что на березовом соке окрошка самая лучшая. Вы продолжаете писать. Всем плевать на игру «Киновечер». Они говорят, нет, нет, нет, мы не договорили.
2: Мы попали прям в больную тему.

0: очень нравится, что есть такие комментарии, как «ониксовый шторм».
1: А можно я скажу правильный ответ?
0: Можно, но потом. Не сейчас. А, есть варианты «молодежка», есть варианты «кухня», есть вариант названия сериала Надежда писала «Тося Чайкина». Вот расскажи нам, Юля, почему люди пишут «Тося Чайкина»?
1: Потому что Тося Чайкина потрясающая исполнительница этого трека.
0: Да, вот тот трек, который вы слышали, да, собственно, исполнил, естественно, Тося Чайкина. Ее голос легко можно узнать, он неповторим. И песня называется «Как, Юля?»
1: Вообще, у меня была задумка, можно я коротко скажу?
0: Хорошо, давай,
1: что
0: давай.
1: Ты мне скажешь, дашь возможность, значит, дать ответ прямо сейчас. Я скажу, что ты молодежка, ты на меня посмотришь так же примерно, как ты смотришь сейчас. И меня больше не оставят на третий час вечернего
0: шоу. Ты можешь попробовать еще с одним вариантом неправильным, который я не прочитал.
1: А я не помню.
0: Можешь сказать «Ландыши», можешь сказать.
1: А, да, точно.
0: Итак? Не будем разыгрывать, да?
1: Беспринципные.
0: Беспринципные, говорит Юля. И, естественно, это правильный ответ. Но есть нюанс. Юле я, естественно, подарок от команды Love Radio «Что?» правильно отдать не могу. А вот Александру, который сегодня был первый с этим ответом, я, конечно же, отдам подарок. А что именно? Внимательно слушаем. Вручаем тебе сборную скульптуру от петербургского бренда 5 Культ, Саша. Изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный, интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории с непревзойденной детализацией ты сможешь собрать своими руками всего за каких-то там 40 минут. 5 Культ, мы собираем историю. Присоединяйся, Саша, я тебя поздравляю. Ты теперь тоже официально присоединился. Ну и это не все подарки на сегодня, поэтому дождитесь, мы продолжаем.
2: Киновечер.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
5: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
6: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: сегодня в городе.
1: Ну что ж, друзья, возвращаемся мы к интересным событиям, которые проходят по всей России. Вот прямо сейчас я вместе с Афиша.ру расскажу о трех событиях, от которых просто невозможно усидеть на месте. Так что поехали. В Москве до 12 августа проходит выставка «Искусство 20 века». В Третьяковской галерее новая экспозиция в залах 1-14. Свежий взгляд на русский авангард. Купание красного коня. Гончарова, Ларионов, Шагал с над городом. Два черных квадрата Малевича и даже махолет Летатлин. И это только часть экспозиции. Движемся далее. В Санкт-Петербурге 7 июня можете посмотреть спектакль «Вертинский» к 135-летию великого шансонье. Александр Домогаров в окружении джазового квартета Евгения Борца и пластического артиста Андрея Кислицына. Это история от московских полуподпольных кабаре до Карнеги-холла, от эмиграции до возвращения. В общем, очень интересно, обязательно сходите. Ну а все, кто будет 7 июня в Екатеринбурге, смогут заглянуть на спектакль театр, конечно же, «Квартет И. Пассажиры отложенных рейсов». Это новый ироничный философский спектакль, рассказывающий о встрече четырех незнакомцев в аэропорту. Уже интересно, да? Уже интригует. Застряв из-за задержки вылета, герои вынуждены ставить жизнь на паузу и погружаются в откровенный разговор. Разговоры, самоиронию и неожиданные жизненные открытия. В общем, все то, за что мы так любим «Квартет И». Лето началось, дамы и господа, и оно обещает быть разным, а мы напоминаем, все три события, даты и площадки уже есть на afish.ru, так что залетайте, чекайте и обязательно, ну, сходите куда-нибудь, не надо дома сидеть, ну.
0: Сегодня в городе.
2: Love Radio.

0: Это я, мистер Know It All, и Тедди Свимс только что в эфире Love Radio. И очень нравится мне, вот, когда я что-то говорю, а потом смотрю в глаза Юли Беляковой, и в них уже все понятно. Она уже может ничего не говорить, там уже все эмоции, собственно, на виду, что называется.
1: Ну, просто тут как бы хочется уточнить, мистер Not At All, это, ну...
0: Know It All, типа, знает все.
1: А, там глагол, to know.
0: Урок английского языка. Так, друзья, ну что, мы сегодня с вами говорили про окрошку. Я очень рад, что этот разговор состоялся, потому что, ну, великолепие, огромное изобилие окрошки просто сегодня прозвучало в эфире. Есть ее захотелось нещадно просто. А еще тут, я не помню, кто это написал, но сейчас уже не буду искать, да, очень много комментариев. Кто-то написал, что я окрошку начал есть только после 30, поэтому, Юля, у вас все впереди. Ну, вот так вот. Я абсолютно согласен. Окрошка такой... Суп не суп уж, ладно, салат с квасом, который рано или поздно в сердечко-то попадает.
1: Я, видимо, после 30 уже начну рассуждать из категории, ну, что-то жиденького надо поесть.
0: И тут, пожалуйста, окрошка. Оливки ешь ты вот сейчас?
1: Нет, маслины ем.
0: Маслины ешь. Ну вот после 30 все поменяется.
1: Я уже ем чернослив.
0: А как это связано?
1: Ну, чернослив тоже для взрослых.
0: Тоже с возрастом, серьезно? Вот это поворот. Так, ну что, значит, мы решили разделить мнение, потому что я выбрал одного человека, Юля выбрала другого, и это правильно, потому что кто-то должен победить из Телеграма, где сегодня огромное количество комментариев, и из Макса тоже кто-то должен победить, где тоже сегодня много классных комментариев. Поэтому, друзья мои, сейчас Юля скажет, кого же она выбрала сегодня из нашего канала Макс.
1: Я решила отдать приз самому, одному из, скажем так, неординарных комментариев.
0: Так.
1: Хотя для меня все, что начинается с кефиром, уже как бы странновато. Но молоко с горчицей, Анастасия, это очень необычно. Поэтому приз goes to, хотела сказать, но он просто достается вам.
0: Да, достается он Анастасии, которая написала, что любит окрошку, но молоке с добавлением горчицы. Тут даже я немножко в шоке, потому что я такого сочетания никогда не видел. Тем не менее, Настя, я поздравляю тебя с победой. Что мы тебе вручаем? А вручаем мы тебе подарок от Global White. Набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающая и реминерализирующая пенки, щетки и полоска для отбеливания. Ну, не одна, две, там, три или четыре даже, может. Ведь уверенность в себе начинается именно с улыбки Настя. Но все, с первым подарком мы разобрались. Буквально через пару минут уже я появлюсь, расскажу, кто у нас сегодня победил. И на этом, друзья, хных-хных, будем прощаться.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
3: Прекрасна.

0: Jonas Brothers, Live Before Love Me в эфире Love Radio. Только что, где далее, вот пришло время ставить точку в нашей сегодняшней шоу.
1: Мне, конечно же, не включили микрофон, красивая точка.
0: Простите, я не привык, что я не один вот в это время. Так, ну что, давайте быстренько уже, значит, это все сделаем. Во-первых, Настасья написала, что сегодня отмечается День Корги. Поздравьте нас, балдеет, слушая вас, написала Настасья. И тут действительно фото замечательной Сабани, которую, конечно, мы поздравляем с этим днем. Ну, а теперь поздравляем победительницу. За лучший комментарий я отдаю подарок Наталье, которая написала: я вот послушала, про окрошку мы сегодня говорили, вариации масса, даже те, кто не любит есть окрошку в виде первого блюда, готовы принять в варианте салата. А значит, это хорошее блюдо. Вкусы у всех разные. Главное, давайте жить дружно. Написала Наталья. Ну, как тут поспоришь? Как тут не согласишься? Конечно же, Наталья, я поздравляю вас с победой и вручаю набор от бренда для кожи «Да». Для яркого настроения и заботы о себе. В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов и конфетный скраб с ароматом Bubble Gum и комбинации из 7 драгоценных масел. Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, и вот он стал твоим, Наташ, поэтому ты молодец, я тебя поздравляю. Ну и, собственно, все. На этом ваше последнее слово, Юлия. Спасибо! Это была Юлия Белякова, ну а это было вечернее шоу «Жизнь прекрасна». И для вас сегодня работали Александр Ушаков, Юлия Белякова. Вот в таком тандеме мы вернемся к вам уже на следующей неделе. Что-нибудь обязательно сотворим интересное. Если о чем-то хотите поговорить, пообщаться, пишите. У нас есть канал Макс 8-915-300-106-6 и другие социальные сети. Все читаем, все обязательно будем отсматривать. А пока, всем пока! Ну,
1: пока-пока!
0: Это все, что Юля может сказать. Ну и ладно, что. Все, уходим. Всем хорошего вечера. Пока!
2: Радио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
7: 0+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
8: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: столичных 20:00. И снова колоссальный и традиционный Love Radio привет, кто в это время остается на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут скрасим главными танцевальными хитами в миксе Love Power от DJ Light. Это Love Radio, у микрофона Максим Абдулин.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Love Power, фирменный мешап микс DJ Light в эфире Love Radio с понедельника по четверг в 20:00 по московскому времени запускаем порцию тонизирующих, ностальгических и свежих танцевальных хитов. Ну а все следующее время проведем, как всегда, с оригинальными The Weeknd, Медуза, Генри Камамил, Дима Билана на Асте, The Second Voice, сразу после короткой паузы здесь в эфире Love Radio.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: привет, это Дима Билан.
1: Это Анна Асти, ты слушаешь Лав Радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
1: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
0: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки... А номерок бабушки не найдется.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Первая и настоящая любовь.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime, путешествие длиною в жизнь. Но если сама жизнь и есть путешествие, то это получается как бы в квадрате, что ли? Ну, я думаю, вы меня поняли. Дальше узнаем, с кем еще проведем ближайшие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Что касается дел музыкальных, завершать текущие 60 минут будем вместе с Lady Gaga, Just Dance, Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore и ANOTR Talk To You появится здесь через мгновение. Ну и, как всегда, больше 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

9 вечера в столице. Егор Крид и Нюша, Доминик Файк, Лана Дель Рей, моя Мишель. Это еще не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут. На старте этого часа BTS Swim. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Оставайся с нами.

0: Егор Крид, Танюша, мистер и миссис Мит в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу намек на нас, мод. Stay, Леони и Callum Scott. Пали Дженни, Дракула, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: и Батч Реннин, Season, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Sugar Babes, Shape, Ed Sheeran, Shivers, мод, намек на нас. Вот в такой компании после короткой паузы будем завершать текущие 60 минут, ну и традиционно новый час проведем с другими саундтреками твоей любви. Оставайся с нами, чтобы ничего не пропустить.
2: Реклама меньше минуты.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

столичных 22.00. Приветствую лично каждого, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут здесь Дима Билан, Калли Харрис, Маршмеллоу, Зиверт, на старте Avalon Rockstone, Vertigo. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Дима Билан, «Молния», только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Джонни «Никак».
2: Как бы ни старался, никак.
0: Егор Крид, «Артик и Асти», «Карма».
3: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: И совсем скоро Алекс Уоррен, «Fever Dream». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
1: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
2: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.

0: если не разлюбить, то и никак и не нужно, особенно если старания прошли даром. Это Джонни никак только что в эфире Love Radio, ну а вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Беовулф, Феникс, под занавес этого часа Кайго, Парс энд Джим, Стол Ди Шоу, Дэвид Гетта и Сиа Тайтаниум появятся через мгновение, и еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви традиционно в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

23 часа в столице. One Republic, Ольга Серябкина, Лирик, Сэнд Джон и многие-многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа на старте с Сикатой Минелли «Yesterday». У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Fortnite, Fifth Harmony и Kid Ink. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы, как всегда, движемся дальше, и вот с какими хитами встретим остаток этого часа в ближайшие 40. Богдан Медведев, Broken Heart. Тедди Свимс, Мистер Нови Дал. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Дуалипа, If You Need Me, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Все следующее время и финальные минуты этого часа проведем вместе с самыми разнообразными хитами под занавес. Сигала, Илон Кидрон, Джек Смит, Риптайд, Сергей Лазарев. Это все она, Богдан Медведев, Broken Heart. Через мгновение и традиционно больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

Россия, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.